тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 8 июля, и наша тема сегодня «Будьте добры друг к другу». И наше место Писания, послание Ефесянам 4:32. Апостол Павел пишет: «Но будьте друг ко другу добры». Обратите внимание, «будьте». На греческом это означает «будьте в процессе становления». Начните с того места, где находитесь, начните прямо сегодня. Пребывайте. Будьте таким. Это означает, что если вы от природы не являетесь добрым человеком, вы можете начать прямо сейчас. Вы не должны стать им уже сегодня, но Библия говорит, вы должны пройти через этот процесс, начните его. Слово «добрый», греческое слово «хрестос», означает быть тактичным, внимательным. Если вы не знаете, как быть внимательным к другим, или чувствуете, что вам нужно работать над этим, начните сегодня. И будьте, готовьтесь стать внимательным, добрым, учитесь быть добрее, учитесь быть тактичным. Если нужно, изучайте, как это делать, молитесь, потому что Святой Дух поможет вам, ведь это один из Его плодов, который Он производит в вашей жизни. Итак, начните сегодня, проводите себя через этот процесс, чтобы вам быть добрым к другим. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, какая моя и какая Божья часть во мне, когда мы выполняем общее дело благовестия. Помните, как легко уверовавшие греки в Коринфе готовы были последовать за своими апостолами? У вас говорят: «Я Павлов», а другие говорят: «А я Аполлосов», третий говорит: «Я Кифин». Павел заканчивает эти описания вопросом: «А разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Другими словами, почему вы так уверенно заявляете, что вы Павловы? У каждой деноминации есть свой родоначальник, который сознательно или бессознательно начинает новую ветвь в христианстве. Как вы сами видите, в первом веке не составляло большого труда организовать союзы, движения, альянсы, содружества под любым из апостольских имен. Но апостол Павел считал унижением не только Христа, но даже себя, как апостола, отделить час локальных церквей от церкви Вселенской, от церкви Христовой, и курировать над ними в качестве епископа. Апостол Павел понимал свою роль определенно и понимал ее верно. Отсюда и проистекало его истинное смирение. Он писал о себе: «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Я не перестаю удивляться познаниям Павла. Он недвусмысленно разделяет общий труд на свою и Божью долю. Скажем прямо, техническую часть сеятеля он берет на себя. И с оговоркой на Бога даже в этом. Помните, он пишет: «Сколько дал Господь». А духовную часть, главную составляющую успеха, без смущения оставляет за Богом. Говоря проще, количество уверовавших людей, насажденных церквей, возросших в вере последователей, Павел не считает своим успехом. По очень простой причине. Способность взращивать посеянное является способностью не человеческой, но Божьей. И на этом точка. Конечный результат проповеди зависит не от интеллекта Павла, не от убедительности его слов, но от явления Духа и силы, которые суверенная прерогатива Бога. Это Божья часть. Господь не делится авторским правом на Духа Святого. Если посмотреть на долю Павла и долю Бога в процентном соотношении, то напротив себя апостол поставил ноль. Ничего. А напротив Бога поставил 100%. Все. Помните, как он сказал? Насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго. Увидимся в следующем эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

корабль с названием «Жизнь», не дремал вперед смотрящий, драил палубу матрос. Но куда плывем? Все чаще и острее звучал вопрос. Ну скажите, где же кормчий? Что за рейсы в никуда? Может сделать совесть громче, громче совесть, господа? Наша жизнь, корабль непрочный, что и бедной суждено, так не хочется досрочно.

совести звучит и звучит, как откровение. Все сомнения ни к чему. Бог наш кормчий, в нем спасение. От него мы и к нему. Знает совесть, кто наш кормчий, стороной пройдет беда. Просто надо делать громче свою совесть, господа.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 июля. Придите ко мне. Придите ко мне все тяжело трудящиеся и согнувшиеся под бременем, и я дам вам покой. Я облегчу вашу ношу и обновлю ваши души. Евангелие от Матфея, 11:28. Расширенный перевод Библии. Одно из главных препятствий, не позволяющих нам слышать Бога, это наши попытки заслужить Его благосклонность делами. Мы должны помнить, что личные отношения с Богом доступны нам благодаря нашему рождению свыше и регулярному общению с Ним. Бог даст вам силы и способности служить Ему в праведности и святости. Иисус не суровый начальник, как видно из сегодняшнего стиха. Он говорит: «Я добр, мои законы справедливы, мои требования не суровы, не сложны, в них нет ничего непосильного». Можно легко выбиться из сил, пытаясь исполнить все то, что, как вам кажется, от вас требуется. Однако Иисус говорит вам сегодня: «Я не возложу на вас ничего непосильного, не потребую ничего невыполнимого. То, что я приготовил для вас, исполнять удобно, приятно и легко». Когда Бог поручает нам что-либо исполнить, Он всегда помогает нам. Он дает нам способности, силы, мир и радость. Если вы исполняете волю Бога, Он обновляет вас в процессе вашей работы. Если вы чувствуете, что несете тяжкую ношу, возможно, вы делаете то, чего Бог вас не просил делать, или полагаетесь лишь на собственные силы. Спрашивайте у Него, что вы должны или не должны делать. И будьте достаточно тверды, чтобы устранять из своей жизни все то, что Он не благословляет. Божье слово на сегодня. Вычеркните из своего списка дел все то, что не приносит плода. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: Христиане часто повторяют фразу «рождение свыше» и «рождение от воды и духа». Что значат эти фразы на практике? И почему рождение свыше считается важным для того, чтобы иметь отношение с Богом? Что происходит с человеком, когда он рождается свыше? Возможно ли это понять человеческим разумом? Спросим об этом пастора Алексея Коломийцева. Пастор Алексей, что такое рождение свыше? И что значит слова Христа «должно вам родиться от воды и духа»?
1: Это очень интересный вопрос. Он касается практической реальности духовной жизни. Мы знаем, что все люди, произошедшие от Адама и Евы, они несут в себе то, что Библия называет, или то, что в теологии принято называть оригинальным или первородным грехом. То есть каждый человек по своей сущности грешен. Каждый человек по своей сути имеет две основные ценности. Этими ценностями являются самоутверждение и самоудовлетворение. Это главные качества, главные мотивации, которыми движутся люди. На протяжении многих лет Бог, посылая разных пророков, даровав закон народу израильскому, практически доказал, что без внутренней перемены человека невозможно его гармоничное отношение с Богом, а значит, гармоничное отношение к жизни, к творению окружающему его, к людям. И по этой причине и переживаем мы самые различные проблемы, которых очень много. Но самая главная проблема заключается в том, что отсутствие этих отношений с Богом приводит человека к вечной погибели. Это значит, человек навечно будет находиться вместе мучения в аду или в озере огненном, вместо того, чтобы быть в гармонии Божьей славы. И вот для того, чтобы решить эту проблему, Бог изобретает специальный метод, специальное действие, которое связано с особенной работой Духа Святого в сердце человека. Об этой работе сказано еще у пророков. Пророк Иеремия говорит об этом, пророк Иезекииль говорит об этом. То есть за сотни лет до рождения Христа Бог говорит: «Я дам вам сердце новое, и возьму у вас сердце каменное, и дам сердце мягкое, плотяное, и дух новый дам вам». И отличием этого нового духа будет то, что он говорит: вы будете поступать по закону моему, вы сможете поступать так, как я говорю, в соответствии с истиной божественной. И вот после того, когда Иисус пришел, и Иисус в одной из своих первых бесед, она записана в 3 главе Евангелия Иоанна, беседа с Никодимом, который был специалистом в области еврейского закона, закона Моисеева, Иисус сказал очень важные, очень точные слова. Он говорит им в 3 главе Евангелия от Иоанна, он говорит в 5 стихе: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». То есть Иисус говорит о том, что в человеке должна появиться новая природа. Эта новая природа отличается от того, как жил человек раньше. Эта новая природа появляется в результате действия того, что здесь написано, воды и духа. Богословы спорили в истории относительно того, что же такое вода. По поводу духа понятно, это действие Духа Святого. Вода, скорее всего, исходя из многих других мест Священного Писания, скорее всего, она здесь подразумевает действие Божьего Слова. Мы читаем в послании Иакова, в первой главе, достаточно ясно сказано: «Восхотев, родил он нас словом истины». То есть мы точно знаем, что Дух Святой участвует в рождении, появлении этой новой природы. И Слово истины тоже. Ряд других мест, которые говорят об этом. То есть рождение свыше – это сверхъестественное действие Святого Духа, которое Бог производит в человеке, действуя Духом Святым и Словом. В результате него появляется новая природа, которая имеет определенные качества. Очень подробно эти качества описаны в первом послании Иоанна. Их можно свести к нескольким ключевым вопросам. Например, в 3 главе первого послания Иоанна апостол очень прямо говорит об этом. Он говорит следующее: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. То есть ясно, что человек, рожденный свыше, он отличается от нерожденных свыше тем, что он не любит грех, он не может в нем находиться. Рожденные свыше тоже грешат. Они иногда могут согрешить, но они не могут находиться в грехе. Грех – это неестественное состояние для нового человека. Еще одним отличием рожденного свыше человека является его любовь к братьям и сестрам, его любовь к церкви. Здесь же сказано, в этом же послании, сказано о том, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Заметьте, качество, которое определяет рождение свыше, это вера в Иисуса как Спасителя и Господа. Дальше сказано, всякий любящий родившего любит и рожденного от него. То есть верующие люди, они отличаются тем, что они, вернее, рожденные свыше отличаются тем, что они любят братьев и сестер. В других местах сказано о том, что рожденный свыше человек любит Божье Слово, он любит Божью волю, он признает Бога как Отца. То есть целый ряд качеств, которые отличают человека по-настоящему спасенного. И вот это спасение, оно и определяется тем, что в этом человеке есть новая природа, которая, в отличие от ветхой природы, желает Божьего, она ищет того, чтобы превознести Бога и того, чтобы угодить Ему. Благослови вас, Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать о том, что такое возрождение, вы можете из проповедей Алексея Коломийцева «Тайна рождения свыше» и «Признаки истинной жизни». Эти и другие материалы вы можете найти на нашем сайте slovo.org. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Моя задача. Один король отправил к королеве друг за другом двух посланников. Первый, вернувшись, просто передал ответ королю. Вернулся другой и, передав вкратце ответ, начал длинную речь о красоте повелительницы. «По правде говоря, господин, я видел красивейшую женщину. Счастлив, кто может наслаждаться ею». «Подлый раб», — прервал его король, — «ты поднял свои бессовестные глаза на мою супругу. Ясно, что ты хотел бы сделать своим объект, столь пристально тобою исследованный». Король велел вновь позвать первого посланника и спросил его: «Что ты думаешь о королеве?» «Весьма хорошая, конечно», — ответил посланник, — «ибо она выслушала меня в молчании и дала мудрый ответ». «Она не показалась тебе красивой. Смотреть на нее подобает тебе. Моя же задача была передать слова».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня, ведь как Сидрах меня.

0: как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Из коллекции вечных хитов.

Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Евреям 11 глава, 21 стих. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Это место Священного Писания всегда привлекало меня своей загадкой. В чем же суть благословений Иакова над своими внуками? Что необычного произошло в этот момент? Где здесь понадобилась особая вера патриарха? И что значит для нас этот удивительный пример? Библейская история, предваряя данное событие, повествует о сыне Иакова, Иосифе, который, обретя у фараона милость за свой дар толкователя снов и грамотного управленца, обзавелся семьей и родил двух сыновей. Вот как это было. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Елеопольского, и нарек Иосиф имя первенцу Манассия. «Потому что, — говорил он, — Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, — говорил он, — Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Бытие 41 глава, 50-52 стих. Надо вспомнить также, что этих двоих детей Иосифа Иаков забрал себе вместо самого потерянного и оплаканного Иосифа. Вот эти два мальчика и встали в последние дни Иакова пред его лицом за благословением. Одного звали Манассия, что значит «заставляющий забыть скорбь», а другого Ефрем, что значит «плодовитый». И вот, в момент молитвы благословения, Иаков кладет свою правую руку на младшего Ефрема, тем самым делая его в благословении выше Манассии. Чем же заслужил самый младший из сыновей патриарха наибольшее преимущество? Может быть, Иаков вспоминал себя, молодого, покупающего первородство у брата, а затем у постели больного отца, крадущего его благословение, потому что он так в нем нуждался. Может и так. Иаков, пожалуй, прочно усвоил и уверовал, и верой своей утвердил, что и первенство, и благословение будет отдано тем, кто будет жаждать его более, чья жажда и полученное благословение раскроют заложенный Богом потенциал и в харизме даров, и в большом потомстве. Иаков жаждал благословения, Иосиф мечтал о нем. Ефрем получил его как носитель того же жаждущего сердца. Имя его Ефрем, плодовитый, только в подтверждение. С того времени в Израиле было принято говорить: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии», и поставил Ефрема выше Манассии. Манассия не был забыт у Бога, но имя Ефрем стало вторым именем всего израильского народа, той его части, что состояла из 10 колен. Воистину, жаждущие благословения его получат, а получив, передадут

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 8 июля. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Притчи, 3 глава, 7 и 8 стихи. Человека создал Бог, и Он прекрасно знает, в чем человек нуждается. Сегодня я все больше убеждаюсь в том, что исцеление от всех болезней человека напрямую связано с правильным образом жизни и питанием. В Библии не раз акцентируется важность выбора правильного питания. В книге Притчи мы можем прочесть еще об одном способе сохранения физического здоровья, а там написано: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Нам известно, что многие болезни начинаются с болей в костях и в мышцах. С приближением старческого возраста учащаются боли в костях. Но если будем жить согласно Божьему Слову, то наши кости будут тучны, а тело здорово. А что означает не быть мудрым в собственных глазах? То есть не думать, что знаете абсолютно все. Во всем полагайтесь и доверяйте Господу. Будьте готовы не только учить других людей, но и учиться самим. Далее Библия продолжает. «Бойся Господа и удаляйся от зла». Возможно, мы творим злые дела и знаем, что это не угодно Господу. Сегодня я призываю вас оставить эти дела, удалиться от зла и начать идти по Божьему пути. Если откажетесь от гордыни, будете иметь страх Божий и удаляться от зла, это напитает ваши кости и даст вам исцеление и исцелит ваше тело. Благослови вас Господь. Аминь.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем! Подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердце и утробы праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего».
2: Глава 7. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь, и так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 5. Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нееман и передал это господину своему, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нееману: «Пойди и сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился, и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нееман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертву другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сём». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисеев: «Вот господин мой отказался взять из руки Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собой и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром, господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и 2 перемены одежд. И сказал Нееман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его, и завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли пред ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек той с колесницы своей?» Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья, виноградники, и мелкий ли крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Неемонова пристанет к тебе и к потомству твоему навек, и вышел он от него белый от проказы, как снег». Глава 6. «И сказали сыны пророков Елисею: вот место, где мы живем, при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. Он сказал: пойдите. И сказал один: сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он: пойду. И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: ах, господин мой, а он взят был на подержание. И сказал человек Божий: где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: в каком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там ни раз и ни два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским? И сказал один из слуг его: никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он: пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали: вот он, в Дафаиме. И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга: увы, господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: Господи, открой им глаза, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: не избить ли их, отец мой? И сказал он: не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчаса сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои. И проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя. Прежде, нежели пришел послан к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью, а вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

Бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: пойти двигаться. Вот, то, что вот служение, если взять как официальное, да, там, зачитывание Священного Писания, то есть у них же это было, я понимаю, они зачитывали там, и здесь тоже, ну, о Христе теперь, ну, еще были какие-то вот толкования, которые прилагались, они тоже. Если, или, ну, это служение, которое более такое вот, как бы, вещественное, да, там, финансами, еще чем-то. А само внутреннее, вот, какие служения были, как себя вели священники, какие у них были обязательства у священников, которые ветхозаветные, и которые уже как бы новозаветные апостолы. Вот этот интересный момент, как это все изменилось. Для меня самого такой немного новый вопрос, хороший.
1: Мне вот просто интересно, как они, получается, у них была традиция еще данная при Моисее. Вот и в книге Левит описано, как у них были устроены храмы, как они служили Богу. Это все тянулось много-много-много веков. А вот христиане первые, вот эти первоапостольские церкви, они вообще это все убрали? Или все-таки они какие-то моменты перенимали вот из каких-то прошлых традиций? Были ли у них какие-то вот, может быть, обряды церковные, которые отсылали вот к тому времени?
2: Ну, учитывая, что до сих пор остались, наверное, какие-то обряды с тех времен ветхозаветных, я думаю, по-любому они были, как бы они сохранились бы и сейчас. Ну, я имею в виду, да, одеяние или что-то еще.
0: Я думаю, что да, без этого никак. Ну, хотя вот Иисус принес вот эту новую, помните, он говорит про меха и про вино.
2: Да.
0: Говорит, что меха надо было поменять, потому что старые, говорит, уже не держали бы нового, то, что новое пришло. Поэтому, думаю, тот пример, который Иисус и показал, я думаю, что он показывал вот пример, ну, так и есть, да? Когда он ходил, когда он служил, когда он исцелял, то есть он вышел, может, вот по-нашему, он вышел на улицы.
2: Да, к народу.
0: К народу, да. Не вы приходите к нам, и там, знаете, и мы еще проверим, там, когда вы заходите, там же в синагогах люди были, которые проверяли, там, одержимый человек, нет, ну, не всех пускали, так скажем. А тут Иисус вообще, он не то, что не всех пускали, он вообще вышел на улицу.
2: Говорит, и с мытарями и грешниками сидел.
0: Да, давайте, приходите.
1: Сейчас. И вот эта вот смена ориентации с внутренней на внешнюю требовала изменения всей церкви?
0: Ну, всего. Ну, уже вот так, если посмотреть, я как-то размышлял об этом, если посмотреть на всю историю церкви, вот Бог же так и поступает. Он редко, когда он что-то реформирует. Ну, бывает. Бывает.
1: Редко,
0: ну,
1: реформируют что-то?
0: Ну, как я вижу, да, есть определенные моменты, когда, а в основном, что такое-то новое движение возникает. Вы не замечали?
1: Интересно. То есть он не ломает старое через колено?
0: Надо же.
2: Ну, мне больше кажется, то, что не то, что Бог реформирует, а человек понимать начинает то, что Бог от него хочет, открывает Бог. То есть вот как Иисус пришел и открыл, каково должно быть служение, да? И, по сути, церковь-то началась с Иисуса Христа, до этого церкви как таковой же не было.
0: Ну да, с сошествием Духа Святого, да, после его отшествия, после пришествия, да.
1: Можно ли сказать, что в древней церкви было какое-то особенное помазание и близкое общение с Духом, более близкое, чем сейчас церковь имеет? Вот если посмотреть, опять же, вот в 1 Коринфянам 12 глава, тут написано, что дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Дальше перечисляется, какие им даются проявления Духа. И такое ощущение складывается, если читать 12 главу, там 14, что Господь как-то прямо очень мощно действовал в этих церквях, что люди получали прям какое-то знание от Него очень такое сильное. А сейчас как будто бы церковь, она уже обросла какой-то традицией, какими-то обрядами, и мы уже приходим в церковь, и мы уже знаем, какие здесь есть служения, какая здесь есть структура, и мы в эту структуру входим. То есть нам как будто бы уже не нужен вот это водительство Духа своего, Духа Святого, мы уже можем сами решить, куда пойти, и мы даже у Духа Святого не спрашиваем. А вот первые церкви, они как будто вот какое-то помазание особенное имели. Нет такого ощущения?
0: Ну, вначале, я думаю, что все, когда только утверждается, вот мне посчастливилось быть, да, в нескольких церквях, где я просто начинал. то там все очень живенько, все очень интересно.
1: Это у церкви только-только начинают.
0: Да, да, да.
1: У них еще вот эта первая любовь не прошла, да?
0: Ну, не то, что не прошла, просто вот само по себе, знаешь, как...
2: Новизна.
0: Да, новизна, да, интересно, и там еще ничего не понятно, у кого что, да, у кого какой дар. Ну, в принципе, я думаю, это задача и пастора выяснить. Бог каждому дал свой дар, то есть об этом написано, да, там, что даже таланты, когда раздавали, не было такого, чтобы никому ничего не дали. Всем дали. Ну, то есть кому-то одному, кому-то три, кому-то пять, но всем дали. И вот этот дар понять, какой он именно, и стать вот в то место, где ты должен быть, и двигаться. В плане того, что какие именно служения, ну, понятно, что в начале, когда это все формировалось, конечно, там вот тоже все было живенько. Потому что они там реагировали. Да, да. Они реагировали на какие-то новые учения. Ну, в принципе, сейчас тоже новых учений хватает. Да, на то, как люди... То есть это люди, реакция людей была, там, ну да, то же самое недовольство. Надо было решать вопросы. И по мере того, как решали вопросы, они сами такими первопроходцами были. Да, то есть им... Иисус сказал, все, создам церковь, врата ада не одолеют. А как в этой церкви? Что? Как это будет устроено? Кто там первый и последний? Потому что мы Деяния, когда читаем, мы понимаем, что там одни так, другие так. А дальше еще веселее началось, да, там по учению определенные моменты начали возникать в будущих веках. Но вначале, вот, как, я думаю, что да, были или есть, наверное, такие моменты, когда вначале тогда... Все вот...
1: Больше горело?
0: Больше спрашивают, наверное, да. А вот искушение в том, чтобы потом не спрашивать, оно тоже есть. Потому что люди же не хотят выходить из зоны комфорта. То есть они уже... Определенная система сложилась, и они так ходят. И тут искушение там стать религиозным, да, это одно из определений, что ты там, например, получаешь удовольствие за того, что ты ходишь в церковь, а не за того, что ты молишься Богу.
1: А не может быть такого, что вот огонь, который нам часто приводит в пример, вот как пламенели первые церкви, посмотрите на них, берите с них пример. Вот этот огонь, знаете, как будто вот говорят, почему сейчас там не сходят ангелы с небес, или сейчас Бог не говорит так, как Он говорил людям в Библии. И я часто слышу такое мнение, что просто все уже сказано, все уже написано. Вот первоапостольские церкви были первопроходцами, как вы и сказали, и они все уже сделали, они уже все написали, мы все знаем, нам уже не нужен вот этот вот...
0: Нет, так, те же переживания, нет, как будто. Писали или там нет, в течение нужно. Веков, ты что, там еще столько интересного было.
1: Но оно тоже написано, мы же не пишем его сейчас.
0: То есть, как Евангелие будто, не пишем?
1: Ну да, мы не пишем Евангелие, я имею в виду, что, знаете, такое мнение, что все уже написано в Библии, зачем тебе там что-то выдумывать, просто почитай, что в Библии написано, назидайся и живи себе спокойно.
0: Но есть же глубина, есть же не только там широта, долгота, да? Ну, это же не то, что там все уже известно, да. Деяния-то и сейчас продолжаются. Вопрос не в том, чтобы там все написано, а вопрос, как все, что написано, реализовать в своей жизни. Это как раз-таки планка, которую Бог ставит, и бывают люди и за всю жизнь, ну, как бы и до половины, может, не доходят, да. Ну, то есть это такое, то есть достигнуть до конца вот невозможно. Апостол Павел об этом и говорит, что я не почитаю тебя достигшим, но только забывая заднее, простираюсь вперед. То есть это момент нашего, как бы, усовершенствования, освящения, он проходит всю жизнь, и в конце мы еще понимаем, ух ты, ну, мы оглядываемся назад, думаю, как я интересно себя вел, я бы сейчас никогда, мне уже стыдно, что я даже когда уверовал, так себя вел, да, но какие-то там вещи я, может быть, еще делал как-то так, а тут уже, или взрослость уже пришла, думаю, что сейчас бы никогда так не сказал, или туда не посмотрел, или туда не посмотрел, мне это уже нет, но это вот процесс, который идет, но он, мне кажется, вот именно на служение это не влияет, потому что Дух Святой, он движется здесь и сейчас, и вот это наша жизнь, это, то есть наше деяние сейчас, это то, как ты переживаешь Бога и можешь реализовать Его планы, Его волю в жизни своей, в жизни тех людей, которых тебе Бог посылает. Иисус, ну, на Него пример посмотреть, что Он знал волю Отца и исполнял ее. Ну, то же самое для нас. Просто насколько мы сейчас это можем сделать, насколько мы можем отвергнуть себя, пойти. Настолько, мне кажется, живенько будет протекать твоя жизнь. Насколько ты сможешь.
1: Мне нравится, как вы используете слово «живенько».
2: Ну вот момент, да, по поводу действия Духа Святого в церкви, да, как будто бы меньше, да, сейчас.
1: О, да.
2: Но на самом деле вообще не меньше, потому что если посмотреть на тех людей, которые приходят в церковь, кем они являлись до того момента, когда их Дух Святой касался в церкви, и кем они становятся, как они изменяются. И самое большое чудо, мне кажется, это то, что люди изменяются, будучи бывшие до этого, я не знаю, там, бандитами, алкоголь, ну, разными абсолютно людьми, то есть лжецами, законченными, последними. Бог, касаясь их, изменяет, и они становятся абсолютно другими людьми. Я просто знаю, что человек человека, да даже самого себя, изменить не может, да, то есть очень тяжело произвести над собой такое действие, которое бы изменило тебя, твое мышление. Это очень долго. Или очень долгий процесс, или вообще невозможно. Я знаю много людей, которые там бросают каждый понедельник, каждый Новый год что-то с чем-то. Они пытаются распрощаться, но у них не получается. А вот в церкви, приходя, да, к Богу, человек получает от Духа Святого вот это вот изменение, да, рождение действительно новое, когда абсолютно другой приобретается характер, абсолютно другие мысли. И мне кажется, это одно из самых главных чудес, которое происходит в церкви с человеком, ну, да, в служении.
0: Если говорить о сверхъестественных проявлениях, то там, вот насколько я слышал, там, где больше сдавлено, там, где гонение, там больше именно, может быть, таких сверхъестественных вещей, когда кто-то тебе подошел, сказал, там, иди туда-то, или там человек где-то услышал, где проходят служения, то есть такие поиски сверхъестественные, там, где больше гонений, там, где больше сдавлено. Но это для меня...
1: О чем
0: это
1: говорит?
0: О чем это говорит? Как-то нам Борис Георгиевич нас собирал, рассказывал нам про пробуждение на острове Тимор. Такая интересная история, ну, она достаточно большая, но мы там округлим, на того, что нам нужно. Ну, вот было много чудес. Было много чудес, вплоть до того, что даже вода в вино превращалась, и это хлеба, преломление, вот чудо преломления хлеба у них тоже было. Они вот это, у нас с одной пышки там все наелись, кто сидели. Вот, и его в Америку пригласили. И вот он приехал в Америку, там он слышал, что это христианская страна, он был, конечно, в шоке там, от уровня, который там уже беззаконие на тот даже момент какие-то были, когда он увидел этих публичных женщин там на улице, он в шоке там был о том, что там с ценниками. Но он пришел в церковь, он проповедовал о том, что сделал Бог, у них там они по воде ходили, ну много, их прям Дух Святой вел, вот, там, идите туда, что делать там. И когда он приехал в Америку, ему сказали, а вы здесь можете воду в вино превратить? А он говорит, так Бог таким не занимается.
2: Не шоу.
0: Да, пойдите в магазин и купите вина, ну, как бы, и сделайте хлебопреломление. Они для хлебопреломления вино как раз превратилось, вода в вино. Вот, и вот это тоже один из аспектов, потому что многое, когда приходит такого уже более естественного, то... Ну вот, Бог, он как бы не, да, он не делает шоу, да, вот он, когда необходимо, женщина, вы вспомните, это же кричащие нужды, когда женщина приходит там с кровотечением, когда дочка столько лет, это вот уже вот, я думаю, что и сейчас, когда такие моменты происходят, то есть Бог, он реально вот высвобождает эту силу свою в большей степени. То есть когда уже все, знаете, такое становится более... предсказуемое, более, ну, как сказать...
1: Формальное. Вот, кстати, нам тут написали, что обряд и форма нейтрализуют дар. И как этого не допустить?
0: Да, есть, я тоже все чаще сейчас слышу, что, говорит, даже структуру, говорит, можно, знаете, структуру, если так, мягко говоря, обожествить, да, то и поставить ее где-то в край угла, то это...
2: Ну, порядок все равно же должен быть.
0: Порядок должен, но вот тут баланс.
2: Да,
0: баланс.
2: Порядок, оно...
0: Не, я сам за структуру, я сам за планирование, чтобы вы понимали. Но вот этот момент, когда все может перерасти в подчинение кому-то, а не Христу, знаете, и кто-то вот какой-то цели ради, ну вот, там, скажем, человека больше, да, даже где-то. Тут вот этот баланс постоянный. И сказать, что вот мне Бог так говорит, и я там больше никого из служителей слушать не буду, да? Или наоборот, буду служить только служители, как они мне говорят, но при этом уже, ну, как бы, в принципе, там сказать, ну, Господь, ты же через них говоришь, поэтому я уже себя ответственность...
2: Вся ответственность на них.
0: Да, да, да, я не буду искать личного и так далее. Я думаю, что здесь всегда нужен вот этот правильный внутренний баланс, когда мы знаем и Бога, и понимаем, что вот, как нас учили, говорит, это как узнать, что от Бога пришла какая-то мысль, или вот посланничество, или откровение. Ты говоришь, надо смотреть, чтобы это, во-первых, в тебе было, во-вторых, это было свидетельство служителей, которые находятся, ну, которые над тобой поставлены. Потому что если Бог тебе сказал, то он им тоже скажет. То есть это не что-то оторванное, знаете, мне сказала, там, а им пусть. И, ну, там, и должно быть подкреплено там Писанием. Потому что, ну, какие-то аспекты, как маяки, как говорит, как фарватер найти, говорит, это когда несколько маяков сливаются в одну линию. Ну, то есть они же там моргают. Вот, их, они когда сойдутся в одну линию, значит, это фарватер, это по тому пути, которому тебе надо идти.
1: Понятно. Ну, кстати, интересно, вы сказали насчет структуры, и вот то, что писали насчет того, что обряд и форма нейтрализуют дар. Ведь как будто бы все, любая человеческая деятельность, она к этому рано или поздно приходит. Вот началась церковь, сначала все было хорошо, потом церковь начала развиваться, стали появляться традиции, какие-то обряды, и в конце концов это вылилось в то, что спустя века Мартин Лютер Кинг, он просто начал против этого, прибил вот эти вот свои... Нет, мы не будем это сильно затрагивать, просто вот это интересно, что как будто бы вот... И даже его протест, он в конце концов привел к тому, что вот у нас сейчас появилось новое движение протестантизма, да, протестантские церкви, и даже они в какой-то момент могут вот перейти вот эту грань, превратить это в форму, то есть нейтрализовать этот дар формой и обрядом. Тоже, то есть выработали уже свою структуру, хотя изначально была эта идея бороться против этой структуры, то есть к Духу Святому обратиться, то есть...
0: Ну, против форм мертвых, но здесь, знаете... Вот...
1: Ой, не Лютер Кинг, а просто Лютер, извините.
0: Ничего страшного.
1: Лютер Кинг, другой персонаж, да.
0: То есть другой серии.
1: Да-да.
0: Тот момент, знаете, к примеру, одна из церквей, там мне рассказывали, у них есть прям воскресенье расписание, там они людям даже раздают. То есть на входе они раздают расписание, кто будет прославлять, кто будет проповедовать, кто будет свидетельствовать, там будет хор, ну, большая церковь. И возле каждого, вот первый пункт такой, это второй пункт, и около каждого пункта звездочка стоит. Ну, знаете, как сносочка, смотрите, внизу. А сносочка, значит, звездочка. И там внизу написано: при действии Духа Святого все может очень сильно измениться. Вот я думаю, что в любой вот этой форме, какая бы она ни была, вот те люди, которые служат, они должны понимать, что Духу Святому это первое место. То есть там не может быть, знаете, там есть церковь, опять же, возвращаясь к этому пробуждению на острове Тимор, говорят, они были из очень религиозной церкви. У них, говорит, там даже во время проповеди, ну, проповедовали только особые проповедники, и нельзя было даже вставать и выходить во время проповеди. Настолько религиозная церковь была. Но интересно, когда начал Дух Святой двигаться, говорит, просто в зале начали вставать люди и читать местописание. И это было настолько удивительно. А потом, да, потом вышло в то, что там прям движение большое пошло оттуда, сверхъестественное.
1: А мне вот еще интересно, вот в 1 Коринфянам, 12 же главе, которую мы обсуждали, 31 стих, написано: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Это конец 12 главы. До этого описывались различные дары в церкви, различные служения. И вот после этого стиха о пути еще превосходнейшем начинается 13 глава, знаменитая, да, о любви. Значит ли это, что путь любви к ближнему своему – это вообще высшее служение, которое человек может нести для Бога, выше всех остальных, описанных в 12 главе служений?
0: Тебе простой ответ?
1: Нежелательно развернутый.
0: Развернутый, ну, конечно. Без этого вообще никуда. Но как служить без любви, если не иметь любви к людям? Я не представляю даже такого.
1: То есть он описывает вот такое служение, вот такое, вот такое, вот такое. Но есть еще лучше служение. И дальше начинается 13 глава. Любите друг друга.
0: Из этого все проистекает же, я так понимаю. Потому что это вот, ну, природа Бога, Бог есть любовь. И, ну, то есть то проявление, которое он имеет к нам, оно все различное. И мы это ощущаем, ощущаем его любовь. И то же самое, если мы служим ему, то есть мы что делаем? Да то же, что и он. Любим. А из этого уже потом все, знаете, вот в этом состоянии любви, там, проявления к человеку, уже тот дар, который в тебе. Кто-то может тебе помолиться за внутреннее исцеление, кто-то может за освобождение, кто-то может финансами помочь. Ну, то есть это уже вопрос вот служения друг другу теми дарами, которые есть, которые тебе Бог вложил. Ты не можешь дать того, чего у тебя нет. То, что тебе дано. Но если у тебя не будет любви, то ты, в принципе, ну как, тогда у тебя будут другие мотивы. Ну и тогда, если ты даже хочешь там, да, что-то сделать хорошее, доброе, но не ради Бога и не ради Христа, и мотив не любовь, то тогда это, ну, значит, чтобы он не был должен. Ну, как минимум, я же ему тогда помогу. Ну, как об... Не, ну, должен быть мотив. Все равно есть какой-то мотив. Ну, не просто так. Ну, как бы я просто так. Ну, просто так.
1: Если с такой точки зрения рассуждать, то мы и Богу служим, как будто бы из корыстных побуждений. Как же бегущие бегут ради награды, правильно? Вот мы и бежим ради небесной награды. И служение несем тоже. Ради награды небесной. Собираем сокровища на небесах. Не просто так.
2: Ну, просто, опять же таки, ну, я лично по себе скажу, я замечал, что все равно, так или иначе, как-то пытаясь что-то осмыслить своими внутренними какими-то категориями, да, если что-то получаешь, там, то за что-то. Если что-то не получаешь, то опять за что-то. То есть само понимание того, что в твоей жизни может происходить какие-то изменения не за что-то, а вот просто по желанию Бога, да, или же там желанию другого человека. То есть они не могут, могут быть не обусловлены какими-то либо причинами. То есть вот как Бог нас любит не по каким-либо причинам, да, то есть его любовь, она совершенна. Мы пытаемся ее все равно как-то вместить в наше понимание. То есть любит, потому что мы его дети, там, или любит, потому что я лучше, любит, потому что... не любит, потому что хуже. Но мне кажется, то есть у Бога это чуть-чуть, не чуть-чуть, а намного по-другому. То есть у него нету вот этой... за что? То есть, ну, вот это его природа, он таков есть, это любовь. И он и нам говорит, что если вы будете делать это ни за что, да, то есть даже мы и делаем это, мы просто все равно как-то, опять же, так я говорю, пытаемся это в свои рамки впихнуть и служим мы для чего-то. Да нет, просто, ну, вот, Бог настолько много делает в нашей жизни, когда ты ему доверяешь, что хочется быть все время в его присутствии не потому, что хорошо, а потому, что по-другому ты уже не хочешь. Не из-за того, что он тебя благословляет, а из-за того, что вот он Бог. Ну, конечно, из-за того, что... Но важной, как сказать, важным стимулом не это является. То есть просто нахождение рядом с ним, вот желание познавать и узнавать его еще больше. Не знаю, смог ли объяснить.
0: Тут пример интересный. У меня из последней проповеди, кстати, да, был, говорит, как два человека, два мужа, да, ну вот они дома моют посуду.
1: Два мужа дома моют посуду?
0: Ну, в смысле, ну, одна семья, да. Одна семья и другая семья. Два. Да, да.
1: Картинка не сложилась сразу.
0: Да, хорошо, да. То есть две семьи, ладно, тогда два семьи, чтобы было нормально, да. Оба они дома, ну, дома моют, ну, да, посуду. Вот, один почему, у него мотив какой? Он говорит, если я не помою, жена мне устроит. Как бы, знаешь, ну, она его построила, и он теперь, ну, из-за страха это делает. А другой говорит, я мою, чтобы у моей жены, ну, как бы, руки мягкие оставались. Вот, он заботится. Вот эти моменты, как бы, почему, да, вот там, за награду, не за награду, да нет. Это то, что нас Бог спас, оправдал, а вот тут дела добрые, которые Бог нам уже, он нам уже, ну, их дал, чтобы мы делали их. Это вот в качестве даже не знаю, как это сказать, ну, любви обратной, да, так скажем. Этого...
2: Ну, просто по-другому не может. Да, то есть да, оно да, производит да, такое да, действие, что
0: действие
2: ты...
0: Действие внутреннее.
2: Да, по-другому не может. Оно не обусловлено тем, что ты что-то хочешь получить, а тем, что оно просто увлекает тебя в свой поток, и ты в этом потоке просто движешься в том, чтобы...
0: Ты даже не задумываешься. Ты даже не задумываешься, что ты можешь получить или не получить. Это вот, ну, вот наш этот пример, когда много же этих ребят уверовало, 95-й, искренне поверили, что все, что в Библии написано, это так. И если это Бог, который нас создал, да, конечно, кто... Он знает волю Божию обо мне, чтобы и ему служить. Так это самая высокая честь, которая вообще может быть на земле.
2: Мне нравится такой пример. Есть «Незнайка», знаете, произведение. Кто-то там есть...
1: Вот... «Незнайка на Луне»?
2: Нет, «В солнечном городе», по-моему, называется. И там он хотел волшебную палочку. Ему сказали, что надо сделать 3 хороших действия, и тогда он получит ее. И вот пока он думал об этих 3 хороших делах, у него ничего не получалось. Как только он перестал о них думать, у него получилось сделать 3 хорошие, не для чего-то, не для награды, а просто потому, что вот он захотел их сделать. Также, ну, как бы верующий человек, мне кажется, он действует не потому, что он что-то хочет получить, а потому, что вот это часть его природы, которая от Бога пришла, любовь.
0: Да, награда, понятно, что будет. Но тут, как бы, конечно, уже не без этого. Уже. Потому что люди, ну, знаете, как один там, люди жертвуют, люди, ну, вот, тоже, да, более человеческое такое понимание, что вот я мог свою жизнь прожить, там, быть каким-то бизнесменом, там, обеспечить себя, свою семью, там, а ты идешь там и, ну, служишь Господу, не так популярно, не так оплачиваемо, и в конечном итоге такая мысль, там, так я же можешь. И тут, конечно, я понял, что апостол Павел говорит: ребята, все нормально, не переживайте.
2: Ну, награда тут даже не может быть чуть в другом смысле, в смысле того, что если что-то делать, то надо делать полностью, да, да, то есть не на половинку, не на чуть-чуть, то есть... Тот человек, который участвует в соревнованиях, он делает это не для галочки, а он как бы желает. Ну, не факт, что он получит награду, но он все равно прилагает усилия все, ну, да, для того, чтобы, да, ее получить. Вот так же, мне кажется, Бог к нам. То есть вы, если делаете, то делайте уже, да,
0: по максимуму. Если уж пошли, если, ну, да, то есть, чтобы не было полумеров там или оглядок, там, помнишь, озирающийся назад, да, не будет.
1: Да-да, как там, ну, положивший руку на плуг.
0: На плуг, да, и оборачивающийся. Да, уже идите уже все.
1: Предлагаю сделать небольшую паузу на новости, и, друзья, мы к вам вернемся.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Избирателями перед выборами в Госдуму стоит обратить внимание на семейное положение будущих депутатов, а также на их отношение к теме семьи, считает председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Считаю, что вполне избиратели могут спросить своих будущих депутатов: а есть ли у вас семья, дети, имеете ли вы опыт любви? Вы говорите о любви к избирателям, по сути, это любовь к своему народу. Мы выбираем наших избранников, потому что они должны проявить любовь и заботу о нас. А есть ли у вас опыт этой любви? Создал ли ты семью? Родил ли ты ребеночка, 2-3? Сказал Лукьянов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» о проведении 8 июля Всероссийского парада семьи 2026. Сообщество «Женщин Созидай» выпустило гимн, призывающий к созиданию. Текст гимна отражает ключевые ценности сообщества и напоминает о призвании женщины быть созидательницей, преображающей мир вокруг себя. Женское сообщество «Созидай» – это добровольное объединение женщин, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, основанные на христианском мировоззрении. Сообщество создано для консолидации усилий, обмена опытом и реализации совместных проектов, направленных на укрепление семьи, поддержку материнства и детства, личностное развитие женщин и их позитивное влияние на общество. Одним из главных событий женского сообщества «Созидай» является ежегодный межконфессиональный женский форум «Созидай». В 2026 году мероприятие состоялось 27 апреля при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и общественных организаций России. Христианские общины Венесуэлы переживают тяжелые последствия разрушительных землетрясений, произошедших в стране 24 июня. По словам церковных лидеров и партнеров международной организации Open Doors, стихийное бедствие усугубило и без того сложное положение верующих, которые сталкиваются с давлением со стороны властей и экономическими трудностями. Представители Open Doors сообщают, что многие церкви, которые ранее уже действовали в условиях контроля, ограничений и запугивания, теперь вынуждены одновременно справляться с последствиями катастрофы и помогать пострадавшим людям, сообщает Christian Today. Некоторые христианские общины заявляют о неравномерном распределении гуманитарной помощи. По их словам, в отдельных случаях поддержка в первую очередь доставалась сторонникам властей, тогда как некоторые церковные сообщества практически не получили необходимой помощи. Дональд Трамп назвал своей заслугой то, что все больше американцев посещают церкви. Вы же видите эти цифры, как они растут, как заполняются церкви. Это прекрасное зрелище. Я имею в виду, послушайте, так уж вышло, что это происходит во время моего президентства. Так что я не против приписать эту заслугу себе. Я очень этим горжусь, сказал он. Также Дональд Трамп заявил, что он спасает христиан по всему миру, нанося удары по террористам, преследующим верующих. В частности, он упомянул удар по Нигерии, который, по его словам, в значительной степени положил конец издевательствам над христианскими общинами. Они знают, что если зайдут дальше, этот удар будет куда сильнее, и они действительно не хотят с этим сталкиваться, добавил Трамп. Видимо, в мире ничего сегодня не происходит без президента Трампа. Международное миссионерское движение «Молодежь с миссией» проводит масштабную евангелизационную кампанию в Канаде, Мексике и США на фоне продолжающегося чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Организация использует крупнейший спортивный турнир мира как возможность для благовестия, служения местным жителям и укрепления связи между христианами разных стран, сообщает Christian Daily. По данным международной базы, сегодня движение осуществляет более 125 различных спортивных служений по всему миру. Из них около 100 проектов связаны непосредственно с футболом, который остается одним из самых эффективных инструментов для общения с людьми разных культур и национальностей. Во время чемпионата мира миссионерские центры «Молодежи с миссией» в трех странах-хозяйках турнира активно сотрудничают с местными церквями и привлекают международных волонтеров. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Олег Юрьевич Токарев, Юрий Ионов и Аля Ануфриева. И говорим мы на тему, какие служения и служители нужны современной церкви. 1 Коринфянам 14 глава с 1 по 3 стих. Здесь написано: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Тут у меня вопрос сразу. Во-первых, пророчество – это, получается, служение любви. Потому что вначале, в первом стихе написано «достигайте любви», и дальше начинается разговор именно о даре пророчества. И заканчивается в третьем стихе, что говорят людям в назидание, увещание и утешение. Получается, пророческий дар – это дар любви. И второй вопрос – почему это служение занимает такое особенное место среди всех служений в церкви? Почему говорят вот именно о пророчествах, о пророческом даре нужно ревновать? Есть мысли на эту тему?
0: Я всегда думаю о том, что про нашу тему, как она называется, что служение, вот мне было бы интересно поговорить о этих моментах самого служителя сейчас, о внутренних и внешних.
1: Такие вопросы у нас тоже есть.
0: Да, мы до них еще дойдем.
1: Мы дойдем до них, да.
0: Нет, с пророчеством все хорошо. Я думаю, что здесь это необходимо, сверхъестественная корректировка от Бога, которая должна быть, я думаю, у каждого верующего. То есть мы идем, мы как-то понимаем, молимся, мы имеем общение с Богом, каждый из нас, но сверка всегда должна быть. В моем случае всегда это желание это есть.
2: В пророчествах было хорошее у нас общение на прошлой неделе с Юрием Анатольевичем и с Леной. кто хочет узнать, может посмотреть эту запись.
1: А, то есть это такой обширный вопрос, что даже здесь не расскажешь, да?
2: Ну, мы не успели, если там закончится час за пророчество.
1: Друзья, смотрите наш эфир о пророчествах, потому что, видимо, это такая очень глубокая тема.
0: Дело хорошее.
1: Мне интересно, если это такое особенное служение, то почему его так редко можно встретить в современных церквях? Я даже не слышала, чтобы о нем прям особенно ревновал кто-то. Такой, я хочу пророческий дар. Такого не было. Вот я хочу дар говорения на иных языках или дар исцеления, вот это да. А пророчестве так сильно не ревнует.
0: Ты, наверное, имеешь...
2: Пророки, как бы, если вспомнить жизнь пророков, то как бы иногда, наверное, люди на это смотрят и не особо хотят. Что они были побиваемы, и то, что они говорили, не всегда было приятно слышать. Да, это важно, и есть пророки, конечно, но не каждый же. Становись.
0: Не каждый. И вообще, да, вот я с человеком сталкивался, вот эта женщина, она говорит, я вообще, честно говоря, не хотела. Но Господь избрал, повел, и она служит в этом, поэтому, ну, там это отдельная тема, надо пророка пригласить какого-нибудь и поговорить с ним.
1: Хорошо. Давайте тогда перейдем к вопросу, какие духовные потребности есть у современной церкви? И они чем-то отличаются от потребностей первой церкви? Вот какие служения, думаю, в каких служениях мы сейчас нуждаемся?
0: Да, я думаю, все то же, да? Все те же. В любви все нуждаются.
2: Просто, может быть, они духа. Чуть-чуть... Форма, наверное, да, чуть изменена в плане... это же и прославление, другие инструменты, и евангелизация в плане того, что есть видео, есть соцсети, где этим также можно заниматься, более обширный круг людей зацепить.
0: Ну, посложнее все. Вот даже взять, ну, вот как раньше церковь, вот собрались они, вот мы церковь, ну, там власти там узнали, ну, когда гонения, когда наоборот. А сейчас документы определенные собирать, отчет и подавать. Это же, ну, то есть, вот что ж, мир стал сложнее, как я понимаю, вот в этом плане. И ну, с тем же, да, прославлением, и с тем, чтобы обустроиться, чтобы добраться. То есть, ну, те же города, там, да, когда такие города были, чтобы там по 2 миллиона или по миллиону, там, или
2: что, несколько церквей,
0: в Москве, да, да, 5, да. И вот как это потом, вот, чтобы добраться всем, чтобы и, ну, быт и нужды, конечно, все посложнее, как я понимаю. Ну, вот, но основные нужды людей, я думаю, в чем они там нуждаются, ну, вот в той же, если взять функция церкви, это же церковь не, как сказать, не обязана там, ну, как говорят, дома строить, да, ну, там кому-то кров давать, ну, как бы это ж такой момент, это же вообще о душе, если что, ну, о церкви.
1: Спасибо, что напомнили нам.
0: О душе, да, о спасении души, как бы. Угу. И вот этот момент, как бы, он остается. То есть духовное питание, там, да, все вместе идем до небесного Иерусалима. И тут обеспечить, ну, вот эти внутренние потребности людей духовные, духовные потребности. Вот в этом церковь, как бы, она и призвана, она и идет.
1: Да. Ну, служение, потому что много разных появилось, новых, необычных. Честно говоря, вот из троих сидящих в этой студии, только у одного, вот у Олега Юрьевича, традиционное служение, благовестие. А вот Юрий служит в медиаслужении, снимает видеоролики. У первой церкви не было видеороликов никаких. Мы тут служим на радио Пилигрим, тоже радио Пилигрим не было в Первоапостольской церкви. То есть появилось много даже необычных каких-то служений, автомеханика, например, который автобусы чинит церковные, да. Вот вам служение. Или вот я знаю, есть люди, которые комиксы христианские рисуют. Вы знали, что есть комикс про Иисуса?
0: Нет.
1: Вот теперь вы знаете, что есть
2: как
1: комикс
2: про Иисуса. Как вам жить теперь с этой
1: информацией? То есть служение самые различные формы принимает, но суть остается одна и та же, да? Назидание церкви, назидание людей,
0: служение Богу, служение людям. Да, служение людям в церкви, служение людям вне церкви, ну, то есть проповедь Евангелия, да. Ну, а те, которые внутри уже, то понятно, что, ну, это как раз то сообщество, которое Господь сказал, да, что врата ада не одолеют ее. И здесь мы друг друга подкрепляем, назидаем, помогаем.
2: Я думаю, одним из важных моментов — это вот основание, да, должно быть всегда четкое понимание, потому что наш век, скажем так, это век информации. Очень большое количество информации, которое вокруг нас приходит к нам через разные способы, через глаза, через уши. Мы можем узнать, что произошло на дальнем уголке нашего земного шара. И поэтому, если человек будет иметь правильное основание, то он сможет эту всю информацию правильно отфильтровать, да, и вот служитель как раз-таки в церкви должен уметь, да, этой информацией правильно пользоваться для того, чтобы в тех или иных моментах объяснить, да, что происходит, как происходит, для чего это нужно, для чего это не нужно.
0: Священника ищут видение из уст священника.
2: Да, да, да, да. Ну, очень много касаемо и одежды, опять же таки, и музыки, и внешнего вида. То есть это как раз-таки, мне кажется, ну, может быть, не самую большую, но довольно-таки весомую часть занимает, наверное, в служении современного служителя церкви.
1: То есть львиная часть его служения заключается в том, чтобы правильно представить себя?
2: Ну, не себя.
0: Не знаю, как львиная.
1: Служение?
2: Не львиная, не большая. Не большая часть. Ну, потому что, ну, кто-то, ну, очень много смотрят, я же говорю, опять-таки, там, кто как что сказал, какой внешний вид, кто на каких инструментах играет, какие музыку берет, и это ж все надо как-то людям объяснить. Кто-то говорит о том, что не может быть, я не знаю, там, помещение церкви в черных тонах, потому что это не тот цвет или что-то еще. Вот таких моментов много, и чтобы человек просто, кто-то из служителей мог это все расшифровать правильно и объяснить человеку.
0: Ну, кстати, вот этот момент к священнослужителю, если к современному уже касаться, о чем тема, да, то я думаю, что сейчас такой вызов, что он должен хорошо вот в этом всем разбираться, начиная там, так сказать, от одежды и заканчивая богословием. Потому что сейчас столько всяких учений, оно же идет в интернете, и все различные идеи, мысли высказываются там сейчас, которые, ну, никто не понят. И это служителю, тот, который сейчас в современной церкви, ему нужно очень серьезно в этом разбираться. Потому что если раньше ты где-нибудь там, знаете, в каком-нибудь хуторе Лосево живешь, и там у тебя небольшая общинка там, и в принципе, ну, все тебе, ну, слушают, ты читаешь Библию, молишься и рассказываешь людям, как жить надо, и они, да, да, а сейчас где-нибудь, знаешь, человек зашел и в интернете понаслушался и говорит, а сейчас вот, например, надо нам вот...
2: Новое течение,
0: да, давайте мы все в него вольемся. И тут надо, а пастору ему надо, ну, разбираться там в каком-то систематике, в каком-то богословии для того, чтобы какие-то аргументы представить, рассказать.
1: Здесь речь идет о образовании служителей или здесь речь идет о том, как мы себя представляем? То есть насколько интересная проповедь, как хорошо выглядит пастор, насколько привлекательно то, что он излагает для широкой аудитории. Потому что если второе, то мы как будто бы ввязываемся в какую-то конкурентную борьбу за внимание потребителя в этом мире, а это уже превращается в рынок, а не в церковь.
0: Не, ну понятно, что от пастора не должно как-то плохо пахнуть, и он не должен выглядеть неряшливо. Как бы я не думаю, что здесь об этом нужно разговаривать. Ну, чрезмерно на себя обращать внимание, но пастор тоже не поймет. Ну, как бы, если он будет самый лучший, самый наилучший, самый красивый, самый умный, самый богатый, как бы это тоже, ну, как бы, ну, может, комплекс в пастве определенный.
1: Нет, ну понятно, это крайность. Но разве вы не видите этого в служениях, даже вот нашей церкви? Мы стараемся снимать как можно лучшего качества видео. Медиаслужение стремится...
0: Делаем.
1: Да, но мы стремимся... Надо, причем смотрим на статистику, сколько просмотров. Ага, вот этот вот контент людям не нравится. Больше там нравится в шорцах, когда им проповедь нарезают кусками. И вот поэтому мы делаем шорты, чтобы привлекать внимание зрителя. Вот мы стараемся проповедь делать интереснее, как-то чуть ли не фокусы показывать, чтобы людям было интересно смотреть. То есть уже как будто не человек приходит в церковь и ищет Бога, а мы должны ему, как-то сказать, продать его, что ли?
0: Не-не-не, ну, продавать мы никого не собираемся.
1: Ну, вот, продать, да, это грубо, конечно, да, слово, да, но как будто мы пытаемся ему вот, ну, возьми, пожалуйста, эту благую весть, возьми, пожалуйста, вот это слово, ну, скушай этот хлеб. А он такой, да ну, не буду, в другой церкви лучше.
0: Я думаю, что это не этот аспект. Я думаю, что... Нет, делать все как для Господа и делать как для лучше, это нормально.
1: А чем это отличается
0: но
1: от...
0: Но это не значит, что мы сейчас пытаемся в этом, как бы, ну, мы, можно сказать, по мне так, мы должны быть не хуже, чем, а не лучше mm-hmm. всех, ну, как я понимаю. То есть, потому что... Да, да, тут вот в этом аспекте именно. А то, что вот о чем мы и говорили, чтобы это все не затмило информацию, то есть ту суть. Это же не как там шорс, а то, что в шорсе, а не сам шорс, да? Ну, я так понимаю. То есть содержание же важно, которое там доносится нам. И вот именно о Христе, и сам Христос. Вот, ну вот этот баланс, о котором мы и в начале передачи говорили, что он должен быть, не должно быть, ну, то перевешивать в наших вот здесь. И оно потом отсюда будет переходить на, и на внешнее, и на служение мы это будем видеть. То есть мы, получается, как вот, мы же как, мы не спасители, да, мы приходим и говорим, вы, говорит, говорите о Христе, правильно же, говорит, идите, научите. Расскажите, вот. И мы предлагаем, то есть мы как там, от имени Христова, посланники от имени Христова просим, примиритесь с Богом. То есть мы, ну, людям предлагаем, я понимаю, ну, то есть примириться со Христом. Вот это наша задача, и о ней надо и помнить, и знать, и она должна быть, ну, как бы в основе, ну, как я же евангелист, понятно, что она должна быть в основе

0: Это, я думаю, в России, там, я думаю, что где-то уже в других местах это есть, или у нас лично, в отдельно взятой церкви, что людям рассказать, вот, как бы сконцентрировать, вот знаете, много всего проповедуется, а тут вот, как бы свести к тому, что это необходимо, что это говорит Бог, и что именно ты должен сделать, и как. Вот момент, как ты можешь рассказать это быстро, людей научить, они потом дальше, вот как мы знали, практическое благовестие в театральном, они быстро там трансформировали, реформировали уже и запустили это все в эфир там и так далее. И второй, ну то, что еще изменилось, да, вот это то, что надо, ну, людям как бы вот четко донести, как бы вот как фокус сделать, да, вот фокус, что, для чего это и как это.
1: Разжевать, да.
0: Да, да, вот, вот это да, то есть раньше просто иди, там Бог тебя наполнит, ты скажешь, как тебе надо, но некоторые, как бы, они такое говорят, что лучше мне не говорить, потому что людей запутывают, лучше иногда научить, люди все
1: равно. Подготовка нужна.
0: Подготовка, да, вот мы пришли, первое, это к подготовке, то есть это первое, что, и второй момент, я увидел, что, знаете, вот создались эти, если брать способы, создались эти такие, как бы их сказать, такие вот пространства, да, вот это людей еще не приглашают в церковь, ну, не прям в церковь. И, не, и они еще, ну, как и не в мир, да, мы, а какая-то площадка, ну, типа альфа-курса там, или вот эти «Достигай», где там кофейня, когда могут позвать туда людей, которые хотят слышать о Боге, хотят почитать Библию, хотят поразмышлять о Боге. Они еще, может, не готовы, ну, в церковь, да, у них еще не за столько они засеяны, еще у них как бы нет этого плода, чтобы им прийти покаяться, но их зовут для того, чтобы с ними пообщаться. И вот это вот, я увидел, что вот это именно появилось, и оно сейчас работает. То есть люди как бы, они не склонны пойти куда-то, где...
1: Подготовительная, да, какая-то, да, фаза?
0: Да, да, они не склонны пойти туда, куда... ну, где они, ну, мягко говоря, ничего не знают, да, ну, там их, может, пугает, там, какое-то новое общество, непонятно, со своей культурой, со своим сленгом, со своим порядком, в котором они ничего знать не будут, и они, ну, немного так могут сконфузиться там, что им тут делать, если им кто-то, конечно, не привел, и за руку их не держит и так далее. Вот. Поэтому вот такие. Ну, это вы мне прямо сейчас задали, просто вот, что в голову пришло.
2: Ну, то есть служение стало более структурированным, в нем появились новые формы, новые форматы, подходящие для неверующих людей. Ну, это интересно на самом деле.
0: Да, я тоже думаю, что, ну, и здесь дальше, я думаю, что еще через, вот, ну, он известный этот факт, но он уже давно был используемый, но именно в данном случае нам вот евангелизация ориентирована на нужды людей. Или там вот то же самое, как мы действовали уже по насаждению церкви, это посещение какой-то церкви, которая находится, ну, какого-то населенного пункта, которая находится в пределах досягаемости церкви. Ну, как вот, когда ты за один день можешь проехать туда, там послужить, попроповедовать и приехать обратно домой. Как бы, и вот этот, ну, как на расставание субботнего пути, знаете, эти моменты. Но пока больше об этом говорим, но если это действительно, ну, как бы затронет сердца пасторов, и они, ну, начнут это применять, то я думаю, что это очень плодотворно будет. То есть все дело в видении. Я увидел, если у пастора есть церковь, вот это видение на приобретение людей, какое бы оно ни было, он будет молиться, будет ездить по конференции, будет этого искать, с членами церкви разговаривать, определять их духовные дары, будут все вместе сидеть и думать, как это сделать, сделают. Следующий этап — это уже потом назидание людей, для того, чтобы они возросли и могли исполнить волю Божию, да, о себе, которая есть у них. И, ну, вот этот, эти моменты, все они сейчас в церкви, я думаю, ну, необходимы.
2: Вот. Нам вопрос здесь прилетел. Христианские бренды – это служение или это продвижение субкультуры?
0: Я не знаю.
1: Можно я скажу, я не знаю, что ответить по этому поводу.
0: Да, так, Юрий Анатольевич, вопрос. Давайте на следующую передачу. Он знает ответ, мы знаем.
2: Хорошо, а как вы считаете, должен ли лидер служения обладать определенной харизмой, быть лицом служения?
1: Лидер, по-моему, всегда обладает какой-то харизмой.
0: Лидер, да, тут надо.
2: Да, но просто сейчас как будто бы какие-то повышенные требования к этому предъявляются. Нет ли у вас такого ощущения? Раньше служитель мог просто нести свое служение, а сейчас к нему готовы там чуть ли не в исподнее залезть, а что он делает, а как он живет, а вот это, а вот то. То есть раньше не было такое ощущение таких строгих критериев, то есть не нужно было бы быть настолько

0: хорошим человеком, чтобы иметь право занимать место лидера.
1: Настолько хорошим человеком.
0: Я даже приведу пример.
2: Аля.
0: Я даже приведу пример. Вот в Америке, если вы слышали, был такой громкий случай, когда один канал в соцсети занимался тем, что человек фотографировал кроссовки знаменитых пасторов, а потом искал в интернете, сколько они стоят, и выкладывал это на всеобщее обозрение. И пасторам приходилось это оправдываться. И это служило лечением, и были громкие скандалы по этому поводу, прям чуть ли там не до судебных исков доходило, потому что он как будто бы разоблачал, а это подрывало авторитет пастора, потому что пастор должен был быть там, ну, в определенном амплуа, так скажем.
3: То есть Nike не вариант, только
0: да. То есть он там выкладывает, а у пастора там кроссовки стоят там сколько-то там тысяч долларов, и сразу вопросы, а откуда у него такие деньги и так далее. Вот, то есть как будто бы постоянно должен человек нести, вот марку вот эту держать, из-за того, что сейчас все переходит в медиа, и служения, они переходят в медиа, пасторское, вот даже служение благовестия, там про вас ролики тоже снимают. То есть как будто бы уже предъявляются какие-то повышенные требования, уже не получится.
2: Тут видишь, тут все же зависит от взгляда. То есть тут как человек, например, тот же пастор понимает, кто такой христианин и кто такой пастор, каким он должен быть. То есть у кого-то наоборот, если ты христианин, то ты будешь богатым. Не то, что ты там должен, но ты, потому что ты работаешь своими руками, и ты можешь себе в принципе, почему нет? Но если ты работаешь, если ты зарабатываешь.
3: Просто у медиа, да, есть такая одна из плохих черт, да, то есть информацию можно извратить, как есть картинка, да, когда там два человека друг за другом бегут, а в телевизоре показывается, как будто тот, кто убегает, наоборот, нападает. Но и вот тут также и с кроссовками. Не порадуйтесь за то, что да, у пастора есть возможность, что как бы может купить себе кроссовки. А наоборот, он пытается это вывести в какое-то, как ты говорила слово.
2: Да, а второй, вот взгляд один, то, что мы обеспеченные, мы люди, которые трудятся своими руками, которые могут позволить себе и так далее. У других же, они говорят, христиане это сподвижники вообще, они должны ехать куда-нибудь, и они должны довольствоваться самым малым, как бы им награда уже на небесах, все понятно, как бы. Все. Но здесь они, ну, помаются немного, ну, в плане финансовом, как бы. Ну, то есть, и люди, которые, как бы, я понимаю, с таким пониманием, что вот, ну, вот, они вот где-то там, и то, конечно, они какие-то кроссовки увидели и говорят, а если человек, он нормально, он у него с нормальным смышлением, он думает, слушай, да, ну, действительно, человек как бы может себе позволить. Если
3: слава
2: это,
3: Богу.
2: Да. Слава Богу, слушай, ну, да, это что, как это девушка пастырь, да вон на велике поехал, да, там, ну, как бы, даже машины нет. Ну, то есть, вот это, все эти аспекты, конечно, вот какое-то современное требование, не знаю, как там в прошлом все это было, но я понимаю, что сейчас он, ну, и не должен быть и бедным, потому что, ну, думаю, а что он нам напроповедует?
0: Ну, вот здесь уже появляется, не должен быть бедным, не должен быть слишком богатым, не должен быть таким, не должен быть сяким.
2: Все правильно, да.
0: Что-то не так скажет, должен оправдываться, контекст приводить. Вот эти вот как будто ограничения сужаются.
3: Самое главное, на что Иисус обращал наше внимание, он говорит, что дерево узнается по плодам, да, то есть какие плоды, если его служение.
2: Духу. Я думаю, что здесь мы как раз не туда уже свернули. Я думаю, что вот надо смотреть именно на то, как человек служит, и как, ну, вот именно на его плод. Да? По плодам же узнаете, там, это даже не по кроссовкам, да. Да, если паства ухоженная, знаешь, если проповеди хорошие, то есть наедается паства, да, то есть как бы вот этот момент. Если все трезво, если все чинно.
3: Церковь растет, да,
2: разводов нет, там, ну, тут крещение проходит, люди каются. Ну, то есть это же, да какая разница, какие у него кроссовки, ну, мягко говоря.
0: А вам лично, как лидеру служения, ну вот и Юрий, вот просто вам как служителю, каких бы хотелось видеть рядом с собой, так скажем, коллег? То есть каких служителей рядом с собой вы бы хотели видеть?
2: смысле богатых с кроссовками.
0: Нет, не про это. Вот забудьте про кроссовки. Уже понравилась вам тема с кроссовками. Про кроссовки забыли. Просто каких людей хотелось бы вам видеть служение? Вот у вас под вашим начальством каких бы хотелось? Вам, Юрий, вот рядом с собой, вот в медиа-команде, каких бы хотелось вот в личность,
2: обращая внимание на личностные качества? Которые Бога знают, которые в помазании проповедуют, которые волю Божию, ну, как бы о себе
3: ищут.
2: Ищут, да. Конечно, там.
3: Вот это самое главное. Там качество. Все остальные качества, они, скажем так, будут приведены в правильное направление, если человек смотрит на Христа. Если он ищет его, не ставит ничего выше Христа, я думаю, любые ситуации тогда будут решаться всегда. Потому что мы люди, у нас могут возникать какие-то ситуации, но если мы смотрим на Христа, то мы все эти ситуации любовью покроем и преодолеем.
2: Ну да, искренне. Там даже, знаешь, если вот у нас как служение... Ну,
3: я,
2: вот,
3: не только, я извиняюсь, да. Не только о конфликтах говорю, я, да, и, наоборот, и о хороших каких-то моментах.
2: У нас в служении же были, вот там вот, недавно же разговаривали, Александр Сон. Он же тоже говорит, ты же в благовестии. В благовестии реально было. Потом Господь его призвал, он пошел, ну, пастор сейчас, да? То есть, и ты понимаешь, что человек, который ищет Бога, вот, ну, сейчас он здесь трудится, а завтра Господь его может куда-то переместить. Вот это, а не то, что он был такой верный, он теперь, знаете, до конца со мной, до конца, вот он тут будет. Нет, ты понимаешь, что у всех людей, которые рядом, они тоже слышат Бога, их Бог ведет, и в данный момент времени он служит здесь, а завтра Господь его может переместить. Но он ищет Бога, это видно, и с ним приятно работать, потому что он на все сто отдает.
3: Он не твой служитель, а Божий служитель.
2: Да, на все сто, да. Нет, да.
0: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами, за ваши комментарии. Спасибо большое Олегу Юрьевичу и Юрию, что пришли на сегодняшний эфир и поделились своими мыслями, своим опытом. Напоминаю вам о пожертвованиях в этом месяце. И у нас есть также приложение, где вы можете слушать нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А на сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.
2: Да, хорошего дня. С Богом.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Псалом 16. Ты правде, Господи, внемли, прими мольбу из уст нелживых. Я не искал себе наживы от изобилия благ земли. Мою ты верность испытал, когда постигли искушения, но и в минуты сокрушения я слов своих не нарушал и добрым сердцем не избрал путь притеснителя и злого, но, удаляясь от пустого, словам божественным внимал. Враги горды в своем величии, и словно скимн раскрыли зев. Они, как ненасытный лев, что жаждет крови и добычи. Не знают бед их сыновья, ведь много благ у нечестивца. Да сокрушится грешных мышца. Восстань, Господь, спаси меня. И я пойду в Иерусалим, пристав к ночному каравану, и, пробудившись утром рано, насыщусь образом Твоим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Уганда. Страна, богатая своей природой, чего только стоит невероятной красоты озера Виктория, в котором берет свое начало великая река Нил. Национальные парки, в которых обитают жирафы, бегемоты, львы и гориллы, мечтает посетить любой путешественник, побывавший в Африке. Уганду так и называют «африканская жемчужина». Также прекрасна и национальная кухня страны. В жаркой стране с множеством пальм странно было бы не есть их плоды. Бананы, которых существует более 20 разновидностей. Их и жарят, и парят, и варят, и делают из них напитки. Не обходят стороной уганцы и зерновые. Рис и кукурузу, также едят картофель, ямс, бобы, зелень и фрукты. Но королевой стола считается маниока, или, как его называют в Уганде, маниок. Хлеб готовят на сковороде. Это традиционные лепешки чапати, которые делают из пшеничной муки, воды и соли. Подают их обычно завернутыми в газету, чтобы человеку, который их купит, не нужно было мыть руки. Пошо – это главное блюдо кухни Уганды. Оно состоит из мелко измельченной белой кукурузной муки, смешиваемой с кипящей водой, пока она не станет твердой. Это тяжелая пища, которая, однако, очень ценится здесь за ее способность утолить голод. Лювомбо – это мясо, запеченное в банановых листьях. Оно одновременно и королевское блюдо, и довольно распространенное для приготовления, особенно в праздничные дни. Первоначально лювомбо было создано в 1887 году личным шеф-поваром короля Уганды Мванга II в конце 19 века. Матуке – вездесущее блюдо в Уганде. Это тушеное мясо обычно подается на завтрак. Лук, помидоры, перец, баклажаны, кабачки и зеленый перец объединяют в сковороде до образования густого соуса. К смеси добавляют зеленые овощи или бобы, затем очищенные зеленые бананы и воду. Тушеное мясо готовят до тех пор, пока бананы не станут нежными и не пожелтеют. Каждое племя, эпоха и существовавший режим правления привели к тому, что культура Уганды впитала в себя чужие национальные ценности. Страна может гордиться роскошными национальными костюмами, танцами, оружием и общественным укладом и оригинальными мотивами кампальского звучания. Брачные традиции в стране остаются неизменными в течение уже долгого времени. В Уганде семья жениха обязательно дает выкуп за невесту. Как правило, это мелкий или крупный скот. В случае развода семья невесты обязана его вернуть. В связи с таким положением вещей разводы в Уганде случаются крайне редко, потому что никому не хочется лишаться своего имущества. Брак считается общественным долгом и жизненным ритуалом, участие в котором обязательно. Тот, кто не подчиняется этому требованию, считается мятежником, преступником и проклятием для общины. Брак и продолжение рода – единый процесс. Одно не может существовать без другого. После того, как семьи договорились о браке, невесту запирали в доме, освобождая ее от всей домашней работы. С этого момента и до самой свадьбы она должна была сидеть дома и плести корзины. Такое занятие считалось легкой и безопасной работой. Жениха тоже очень берегли. Ему запрещалось пользоваться ножом и другими режущими предметами, выполнять тяжелую работу, обрезать деревья и даже переходить реку. Такие предосторожности соблюдались неукоснительно до самого момента свадьбы. А уж гуляли на торжестве по нескольку дней с обязательным привлечением священников. Самая популярная религия Уганды – христианство. Причем соотношение приверженцев католической и протестантской веры одинаково. Мусульман немного, всего 12%. Уганда является многонациональным государством. В ней проживает огромное количество племен и разных народностей,
которые в большей степени являются сторонниками язычества, анимизма и шаманства.

0: называя тебя Маунгу, что значит «белый».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
3: Господь сохранит тебя от всякого зла.

метро. Несется вагон за вагоном. Мелькают станции, мелькают люди, голоса. Хоть голосов не слышно из-за шума у перрона. Но за людей очень многое говорят глаза. Кто-то спешит очутиться в своем уютном доме, там, где его ждут любящие дети и жена. Кто-то мечтает навсегда остаться на перроне, чтобы не быть там, где не ждут его никогда. Кто-то что-то читает, нервно теребит страницы, погружаясь головой в историю чьих-то побед. А этот мир его мало волнует, как и лица, которых для него, собственно, тоже здесь и нет. Кто-то не вылезает из смс-сообщений и с трепетом ждет, что вот-вот ответит она. Кто-то уже отвечает, а меня тут вообще нет. Я просто наблюдаю за перроном из окна.

0: снова тишина.
1: Опять мелькают станции, опять мелькают люди.
0: Нет, стоп, так не может больше продолжаться. Опять мелькают станции, опять мелькают люди. Ты видишь эти миллионы погибающих судеб. Где-то в сердце щелчок, и ты не можешь не сражаться. Ты видишь миллионы погибающих людей. И не секрет для тебя, куда им всем дорога. Ты видишь не преступников, а божьих детей, которые всего лишь навсего забыли Бога. Тебя не беспокоит суета, что в этом мире. Тебя не мучают проблемы этих всех людей. Но ты забыл, что ты призван не прятаться в квартире, а говорить о том, что Бог их любит всех сильнее, чем любит мама детей своих. И это правда. Он доказал свою любовь тем, что пошел на крест. Он умер за тебя, а значит, будет.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, как научиться не противиться Божьему определению. «Научи меня не прикословить воле Твоей, Господи, как Петр, который хотел удержать Тебя от креста Твоего. И я часто, как Петр, страшусь иго Твоего благого, и при этом понимаю, что если не возьму легкого бремени воли Твоей, то скоро приду к Тебе, обремененный своеволием собственным, и буду опять молить Тебя о кресте Своем, дабы следовать за Тобою ежедневно. Нет у меня пути иного». Петр это понял, потому сказал: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни. Если идти, как определено свыше, то тебя, Петр, свяжут и поведут, куда не хочешь. Если же хочешь, чтобы было так, как раньше, когда ты был молод и ходил, куда хотел, то смотри сам, как говорится, вольному воля, спасенному рай. А как же право на мои мечты, на мои желания, если я очень-очень хочу или очень-очень Тебя попрошу, Господи? Ведь усиленные молитвы много могут, написано в Библии. Ну, оставь хоть что-нибудь за мной, не забирай у меня прав совсем. Может быть, вопиять к Тебе день и ночь, и Ты подашь защиту вскоре, как написано в Евангелии Луки, 18 главе. Опять и опять мое неверие хватается за последнюю соломинку. Все-таки я могу получать просимое, могу мечтать самостоятельно. И Ты, Господи, обязавший себя обетованиями в Слове Твоем, должен будешь их соблюдать и не сможешь уже отказать мне. О, как я рад, понимая, что не во всем завишу от Тебя, Господи, но и Ты тоже зависим от обещаний Своих, оставленных мне в Слове Божьем. Я держусь за эти обетования крепко, они моя гарантия в молитвах. Что скажу? Стыдно мне верить Слову Твоему больше, чем любви Твоей во Христе Иисусе. Понимаю, что любовь Твоя прежде всего, что из любви этой Твоей и обетования Твои, что если Ты Сына Своего не пожалел, но предал Его за всех нас, как же Ты с Ним не даруешь нам и всего? Пишет апостол Павел в послании к Римлянам 8 главе 32 стихом. Поразмышляйте над этим. Спасибо, что вы провели это время со мной. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 8 июля, и наша тема сегодня «Будьте добры друг к другу». И наше место писания, послание Ефесянам 4:32. Апостол Павел пишет: «Но будьте друг ко другу добры». Обратите внимание, «будьте». На греческом это означает «будьте в процессе становления». Начните с того места, где находитесь, начните прямо сегодня. Пребывайте. Будьте таким. Это означает, что если вы от природы не являетесь добрым человеком, вы можете начать прямо сейчас. Вы не должны стать им уже сегодня, но Библия говорит, вы должны пройти через этот процесс, начните его. Слово «добрый», греческое слово «хрестос», означает быть тактичным, внимательным. Если вы не знаете, как быть внимательным к другим, или чувствуете, что вам нужно работать над этим, начните сегодня. И будьте, готовьтесь стать внимательным, добрым, учитесь быть добрее, учитесь быть тактичным. Если нужно, изучайте, как это делать, молитесь, потому что Святой Дух поможет вам, ведь это один из Его плодов, который Он производит в вашей жизни. Итак, начните сегодня, проводите себя через этот процесс, чтобы вам быть добрым к другим. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила Кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 8 июля. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Притчи, 3 глава, 7 и 8 стихи. Человека создал Бог, и Он прекрасно знает, в чем человек нуждается. Сегодня я все больше убеждаюсь в том, что исцеление от всех болезней человека напрямую связано с правильным образом жизни и питанием. В Библии не раз акцентируется важность выбора правильного питания. В книге Притчей мы можем прочесть еще об одном способе сохранения физического здоровья, а там написано: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Нам известно, что многие болезни начинаются с болей в костях и в мышцах. С приближением старческого возраста учащаются боли в костях, но если будем жить согласно Божьему Слову, то наши кости будут тучны, а тело здорово. А что означает не быть мудрым в собственных глазах? То есть не думать, что знаете абсолютно все. Во всем полагайтесь и доверяйте Господу. Будьте готовы не только учить других людей, но и учиться самим. Далее Библия продолжает. «Бойся Господа и удаляйся от зла». Возможно, мы творим злые дела и знаем, что это не угодно Господу. Сегодня я призываю вас оставить эти дела, удалиться от зла и начать идти по Божьему пути. Если откажетесь от гордыни, будете иметь страх Божий и удаляться от зла, это напитает ваши кости и даст вам исцеление и исцелит ваше тело. Благослови вас Господь. Аминь.
2: Радио «Пилигрим».

Слава тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 июля. Придите ко мне. Придите ко мне все тяжело трудящиеся и согнувшиеся под бременем, и я дам вам покой. Я облегчу вашу ношу и обновлю ваши души. Евангелие от Матфея, 11:28. Расширенный перевод Библии. Одно из главных препятствий, не позволяющих нам слышать Бога, это наши попытки заслужить Его благосклонность делами. Мы должны помнить, что личные отношения с Богом доступны нам благодаря нашему рождению свыше и регулярному общению с Ним. Бог даст вам силы и способности служить Ему в праведности и святости. Иисус не суровый начальник, как видно из сегодняшнего стиха. Он говорит: «Я добр, мои законы справедливы, мои требования не суровы, не сложны, в них нет ничего непосильного». Можно легко выбиться из сил, пытаясь исполнить все то, что, как вам кажется, от вас требуется. Однако Иисус говорит вам сегодня: «Я не возложу на вас ничего непосильного, не потребую ничего невыполнимого. То, что я приготовил для вас, исполнять удобно, приятно и легко». Когда Бог поручает нам что-либо исполнить, Он всегда помогает нам. Он дает нам способности, силы, мир и радость. Если вы исполняете волю Бога, Он обновляет вас в процессе вашей работы. Если вы чувствуете, что несете тяжкую ношу, возможно, вы делаете то, чего Бог вас не просил делать, или полагаетесь лишь на собственные силы. Спрашивайте у Него, что вы должны или не должны делать. И будьте достаточно тверды, чтобы устранять из своей жизни все то, что Он не благословляет. Божье слово на сегодня. Вычеркните из своего списка дел все то, что не приносит плода. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: малыш, чурит он свои глазки. Для него это жизнь, бесконечная сказка.
1: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер один.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

Мой Бог прекрасен в лучах зари. Я вижу искры Его любви. Он жизнь дающий, всего Творец, на мне чужой.

0: поздно.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Дежавю. Что это за чувство? От Бога ли оно?
3: Это достаточно сложное понятие, которое, скорее всего, наверное, имеет дело с психологией, чем с Библией. Если перевести его на более простой язык, мы можем сказать, что это ощущение того, что ты вот в этом месте как бы уже был когда-то, или ощущение, которое у тебя когда-то было. Ты находишься там, где ты никогда не был, но есть такое ощущение, как будто тебе все это знакомо. Вот оно и получило такое название «дежавю». Конечно же, для того, чтобы исследовать его глубоко, наверное, об этом больше могут сказать те, кто занимается человеческим мышлением, занимается психологией, занимается психиатрией, может быть, общим состоянием человеческого мозга, его ощущениями. Но если посмотреть на духовную составляющую этого явления, Библия говорит о том, что в нашей жизни гораздо большую роль должно играть понимание, чем ощущение. Чувства человеческие, они, конечно же, играют значительную роль в нашей жизни. Но эти чувства информируются чем-то. И Библия говорит о том, что правильная информация для того, чтобы формировались чувства, она должна исходить из правильного источника. И таким источником, конечно же, является Бог и Священное Писание. Вот почему апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе, в 7 стихе очень конкретно подчеркивает: «Ибо мы ходим верою, а не видением». То есть мы полагаемся не на ощущения, которые у нас возникают, как бы субъективно, непонятно откуда. Мы полагаемся на то, что точно, на объективное Божье Слово, или точнее на доверие объективному Божьему Слову. Бог так устроил человека, что у нас есть способность к пониманию, к интеллектуальному осмыслению всего того, что мы видим. Мы принимаем решения, исходя из этих объективных оценок. Конечно же, в наших решениях большую роль играют чувства, ощущения, которые возникают каким-то образом. И вот здесь нам нужно быть очень осторожными. Ощущения всегда присутствуют, но они могут возникать, они могут приходить из разных источников. Наверное, самый главный источник ощущений – это наша практика или опыт предыдущий, или же то, что сформировалось, навык какой-то. Это всегда подсознательно. Мы не можем проследить, каким образом вот эти ощущения возникают, но они всегда являются результатом наших мыслей, наших решений, наших действий, наших реакций. То есть это как бы обобщенный, накопившийся результат или фон, на основании которого мы принимаем решение. Конечно же, здесь, кроме вот этих всех привычных нам ощущений, есть иногда появляются ощущения, подобные дежавю, то есть которые неожиданно откуда-то пришли, которые неизвестно откуда и чем сформированы. И здесь, конечно, это может быть чисто психологический эффект, то есть это какое-то движение вот в нашем сознании или подсознании, точнее, скорее всего. Или же может быть духовный какой-то эффект, то есть это может быть какое-то воздействие духовных сил. Вот почему в этом случае нам нужно быть особенно осторожным. Во всяком случае, когда мы думаем или можем допустить, что это может быть какое-то воздействие Божие на наше сознание, это воздействие всегда можно проверить Священным Писанием. Потому что Бог никогда не противоречит себе, Он никогда не противоречит истине, которую Он открыл. Вот почему именно Библия, именно Священное Писание, а не ощущения, должны быть нашим первостепенным объектом или основанием для нашего осмысления, для того, чтобы мы оценивали окружающую нас реальность и для того, чтобы мы принимали решения и действовали в соответствии с этими оценками. Помоги, Господи, вам в этом.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org.
4: Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
5: И в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: Яков Левин. Сеется семя. Вы – соль земли. Кое-что о соли. Рассыпал соль – быть беде. Древнерусская пословица, намекающая на дороговизну соли. Огромный налог на соль был снят на острове Тайвань только в 1977 году. А вот рассказ одного человека, пережившего войну. После войны мы брали с отвала в шахт грязную соль. Ее необходимо было прокипятить. После кипячения, когда вся вода испарялась, оставалась чистая, пригодная для пищи соль. Так и каждого из нас Бог очищает с помощью огня Духа Святого и чистой воды Слова Божия. А в мертвом море из-за высокой насыщенности солью человек не тонет.
2: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 6. Меня, о Боже, обличай не в ярости Твоей и не во гневе назначай влачить остаток дней. Моя душа изнемогла от горестной неволи, и жизни тягостная мгла, скажи, Господь, доколе? Доколе мне еще терпеть? Уже слабеют силы. Возможно ли тебя воспеть на дне сырой могилы? Доколе мне не отдыхать? Скажи, доколе, Боже,

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Воздай славу Господу. Он прекрасный, Господь. Хвала Тебе, Иисус, Господь, от всего сердца.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Читаем вместе. Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
2: Всякий молочный фермер заинтересован разводом хорошей породы коров. Для нас эта идея самая захватывающая в мире. Найти это неуловимо совершенное животное, которое с течением времени передаст свои хорошие качества следующему поколению. Каждый месяц я прочитывал журнал Ассоциации Holstein Friesian и изучая карту генеалогии. И всякий раз я был под сильным впечатлением способа развития новой породы борг на ферме Пабста, штат Висконсин. Я припоминаю, когда мы первый раз проходили через чистые коровники для телят с намерением найти племенного бычка, который передал бы свои качества нашим стадам. Первое животное, которым я заинтересовался, стоило 25 тысяч долларов, гораздо больше, чем я мог заплатить. Были здесь животные среди этих двух- и трехмесячных телят в цене 50 тысяч, а другие в этом же возрасте 1000 долларов. Наконец я его нашел. В ограде у южной стены коровника стоял крепкий небольшой бычок, который выделялся среди других, как будто бы свет сиял на него. Это было то же самое явление, которое не переставало поражать меня в собраниях нашего общества, где в переполненной комнате людьми, которых было до 400 человек, я внезапно вижу, кого мне позвать следующим. Теперь это животное в 100 килограммов выделялось таким же способом. Я подошел к его стойлу, его звали Пабст Лидер, цена 5000 долларов. Я прочитал подробности о нем, и мне он понравился. Его мать была в категории Е, отличная продукция молока, его отец был отцом свыше 50 дочерей категории Е. Сведения эти были лишь подтверждением того, что я уже знал, когда его увидел. «Я возьму Пабст Лидера», — сказал я, когда заведующий фермой подошел ко мне. Господин Сильвестр посмотрел на меня с удивлением. Скотоводы никогда не принимают решения поспешно. Они решают после продолжительных совещаний со своими советниками. «Вы уверены в своем решении? Я хотел показать вам других животных в следующем коровнике. Господин Пабст думает, что вы могли бы заинтересоваться ими». «Я весьма уверен, господин Сильвестр». Животное было поставлено в особую клетку и доставлено к нам с дополнительными 350 долларами за перевозку. И я заплатил полную цену в 5350 долларов за лидера. 10 первых дочерей племенного быка дают весьма точную картину его способности в будущем. Каждая из первых 10 коров лидера унаследовала его высшее качество. Вид, сопротивление болезням, высокое качество продукции молока. Даже некоторые из наших небольших коров произвели телят не со своими недостатками, а с его хорошими качествами. За 15 лет, в течение которых мы держали его для расплода, он произвел около 5000 дочерей, каждая из них с безошибочными качествами своего отца. Пабст Лидер был таким племенным быком, который случается один на миллион, со всеми способностями передать свои качества всякий раз. Господин Сильвестр с печалью рассказал нам, что животное, которое в том же сезоне он продал за 50 тысяч долларов, не оправдало ожидаемых от него результатов. А маленький бычок, которого ты выбрал, стоит дважды по 50 тысяч долларов. Такие случаи не являются исключением. Каждый племенной бык, которого мы купили в Пабст-ферме, оправдал свою стоимость. Свидетельствую, потому что не могу молчать. Я припоминаю, как однажды господин Сильвестр склонился над столом фермерской столовой, будучи весьма серьезным и задумавшимся. «Подойди сюда, Шакириан. Ты ведь не выбираешь на месте. У тебя есть советник, не так ли? Кто-то едет перед тобой и дает тебе советы». «Да, господин Сильвестр. Сказать по правде, да, у меня есть советник». Он с удовольствием посмотрел вокруг стола. «Я так и знал. Кто он, скажи?» «Мы не набавим цены лишь потому, что будем знать твоего советника». «Ты говоришь, что не знаешь моего советника?» «Конечно, нет». К нам все время приходят купцы и маклеры десятками. У тебя, очевидно, советник профессиональный. Наверное, знает про животных больше всех нас в этой комнате вместе взятых. Старожил, не так ли? По всей вероятности, он дольше в этой коммерции, чем кто-либо другой из нас. Специалист по холдстейнам, не так ли? Определенно. Я воздерживался так долго, как мог. Наконец, я рассказал им про моего советника. Мои собеседники слушали меня, затаив дыхание. «Господь Иисус сотворил этих животных», — сказал я им. «Мы с вами видим только наружное качество, а Он видит, что внутри животного. Он также видит внутреннее содержание человека». Слова эти были прекрасным подходом к сердцам и умам этих людей. Рассказывать людям, с которыми мы встречаемся, о живом Боге при любом подходящем случае – вот это цель общества. Людям, которых мы знаем. Мне припомнился наш отдел в Ланкастер, Пенсильвания. У них были большие трудности с тем, чтобы заручиться доверием весьма консервативно настроенной фермерской общественности. Главным противоречием был тот факт, что общество пришло со стороны, и что их нужды и проблемы были здесь иными. Однажды мы с Розой были приглашены в Ланкастер. Наш отдел пригласил несколько десятков фермеров как гостей на обед. После обеда я поднялся и как фермер пробовал вовлечь их в беседу, чтобы выяснить некоторые вопросы. Вы знаете, подобное случается. Чем хуже мы что-нибудь делаем, тем хуже оно получается. С уменьшением моей уверенности в словах большими стали мои жесты. Я развел обе руки, а потом свел их к себе, желая показать, что общество зависит от участия в нем всех нас. Но мои руки схватили лишь одно – кувшин молока, который стоял среди стола. Кувшин опрокинулся, и струи молока залили мой новый костюм и ботинки. Растерявшись, я не знал, что делать. Я поставил ногу на стол и начал вытирать белой скатертью. Роза ахнула. «Демос, что ты делаешь?» И глянув на сидящих за столом, я понял. Моментально я опустил ногу на пол, лицо мое горело, и мне хотелось исчезнуть под столом. Мне показалось, что я на время оказался в коровнике, друзья. Я извинился. «Вы знаете, иногда так бывает, вы доите корову, а она неожиданно ударит ногой и прольет на вас целое ведро молока». Кто-то сдержанно засмеялся в конце комнаты, а потом все присутствующие разразились смехом. Комната гудела от смеха несколько минут, и настроение изменилось. Седые старые фермеры поднимались и свидетельствовали, как Бог помог им во время зимних бурь и летней засухи, и прежде чем закончилось собрание, в группу Ланкастера вступили новые члены. «Знаешь ли ты, что изменило их настроение?» — сказал один из них мне. «То, что ты поставил ногу на стол».

конфетти октября. Видишь, старый дом стоит среди лесов. Слышишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит среди лесов. Слышишь, падают дожди октября.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою не

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья. Приветствуем вас на Радио Пилигрим. Сегодня у нас в студии Олег Юрьевич Токарев. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: И Юрий Ионов.
4: Доброе утро.
2: Ну, я Аля Нуфриева, и говорить мы будем на тему, какие служения и служители нужны современной церкви. И мне бы хотелось обратиться немножко вглубь веков и узнать, какие же служения осуществлялись в первоапостольской церкви, чем там занимались христиане первые. Мне кажется, что нам в этом поможет первое послание к Коринфянам, 12 глава. И здесь, кстати, интересный момент, что очень сильно связываются дары духовные и служения, как будто одно проистекает из другого. Я правильно понимаю, что вот в первоапостольской церкви все служения, они были лично вдохновлены Духом Святым, то есть не было такой четкой структуры служения, и как бы люди вдохновлялись напрямую Господом, и вот получается возникало то или иное служение.
3: Ну, у них же были... Надо понимать, что церковь-то она вышла из иудейского общества, где уже были определенные поклонения Богу в определенном порядке, была структура. Там же, если помнится, так я сначала храм только же был, да, а потом, после того, как было переселение, по-моему, в Вавилон, у них синагоги появились. То есть у них тоже же было определенное служение вот в их структуре, так скажем, вот, ну, ветхозаветной. Поэтому, когда уже, я думаю, пришли христиане, Иисус принес, он немножко по-другому все, да, уже там было, если вспоминать. Там уже вот в храме и по домам. В храме-то проповедовать было нельзя, если уж так взять, вот как служение, вот как у нас сейчас, да, вот пришел, они, если бы Иисуса начали в храме прославлять, ну, они там пытались проповедовать, и их сразу что, взяли под руки и увели. То есть вообще закрыли людей за то, что они попроповедовали бы. То есть той структуры, которая, ну, была раньше, не было. А потом уже, если взять, когда вот после сошествия Духа Святого, как, конечно, а кто еще мог бы, так сказать, инициировать все эти служения? И как это должно быть? Вот.
2: А кто вообще инициирует служение?
3: Ну, вот там, вот кто, как это, вот взять и женщины там начали, да, там люди начали возмущаться, женщины, да, что им не додавали там чего-то.
2: То есть все начинается с того, что кто-то начинает возмущаться.
3: Ну, нет, ну, само поклонение-то, оно и было, мне кажется, оно никуда не ушло, там, они, думаю, вот прославление Богу, там, в храме же там левиты были, они прославляли, то есть если основные какие-то взять моменты, то вот прославление Бога. Но оно как было, так и осталось. Ну, просто тексты поменялись. Да? Какие-то там музыкальные инструменты. Ну, это уже если в другой ключ взять, пойти двигаться. Вот. То, что вот служение, если взять как официальное, да, там зачитывание Священного Писания. То есть у них же это было, я понимаю. Они зачитывали там и здесь тоже, ну, о Христе теперь. Ну, еще были какие-то вот толкования, которые прилагались, они тоже. Или это служение, которое более такое вот как бы вещественное, да, там финансами, еще чем-то. А само внутреннее, вот какие служения были, как себя вели священники, какие у них были обязательства у священников, которые ветхозаветные, и которые уже как бы новозаветные апостолы. Вот этот интересный момент, как это все изменилось. Для меня самого такой немного новый вопрос, хороший.
2: Мне вот просто интересно, а как они, получается, у них была традиция еще данная и при Моисее. Вот и в книге Левит написано, как у них были устроены храмы, как они служили Богу. Это все тянулось много-много-много веков. А вот христиане первые, вот эти первоапостольские церкви, они вообще это все убрали? Или все-таки они какие-то моменты перенимали вот из каких-то прошлых традиций? Были ли у них какие-то вот, может быть, обряды церковные, которые отсылали вот к тому времени?
4: Ну, учитывая, что до сих пор остались, наверное, какие-то обряды с тех времен ветхозаветных, я думаю, по-любому они были, как бы они сохранились бы и сейчас. Ну, я имею в виду, да, одеяние или что-то еще.
3: Я думаю, что да, без этого никак. Ну, хотя вот Иисус принес вот эту новую, помните, он говорит про меха и про вино. Да. Говорит, шамиха надо было поменять. Потому что старые, говорит, уже не держали бы нового, то, что новое пришло. Поэтому, думаю, тот пример, который Иисус и показал, я думаю, что он показывал вот пример. Ну, так и есть, да? Когда он ходил, когда он служил, когда он исцелял. То есть он вышел, может, вот по-нашему, он вышел на улицы.
4: Да, к народу.
3: К народу, да. Не вы приходите к нам, и там, знаете, и мы еще проверим, там, когда вы заходите, там же в синагогах люди были, которые проверяли, там, одержимый человек, нет, ну, не всех пускали, так скажем. А тут Иисус вообще, он не то, что не всех пускали, он вообще вышел на улицу.
4: Говорит, и с мытарями и грешниками сидел.
3: Да, давайте, приходите.
2: Сейчас. И вот эта вот смена ориентации с внутренней на внешнюю требовала изменения всей церкви?
3: Ну, всего. Ну, уже вот так, если посмотреть, я как-то размышлял об этом, если посмотреть на всю историю церкви, вот Бог же так и поступает. Он редко, когда он что-то реформирует. Ну, бывает. Бывает.
2: Редко реформируют что-то?
3: Ну, как я вижу, да, есть определенные моменты, когда... А в основном, что такое-то новое движение возникает. Вы не замечали?
2: Интересно. То есть он не ломает старое через колено?
3: Надо же.
4: Ну, мне больше кажется, то, что не то, что Бог реформирует, а человек понимать начинает то, что Бог от него хочет, открывает Бог. То есть вот как Иисус пришел и открыл, каково должно быть служение, да? И, по сути, церковь-то началась с Иисуса Христа, до этого церкви как таковой же не было.
3: Ну да, с сошествием Духа Святого, да, после его отшествия, после пришествия, да.
2: Можно ли сказать, что в древней церкви было какое-то особенное помазание и близкое общение с Духом, более близкое, чем сейчас церковь имеет? Вот если посмотреть, опять же, вот в 1 Коринфянам 12 глава, тут написано, что дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Дальше перечисляется, какие им даются проявления Духа. И такое ощущение складывается, если читать 12 главу, там 14, что Господь как-то прямо очень мощно действовал в этих церквях, что люди получали прям какое-то знание от Него очень такое сильное. А сейчас как будто бы церковь, она уже обросла какой-то традицией, какими-то обрядами, и мы уже приходим в церковь, и мы уже знаем, какие здесь есть служения, какая здесь есть структура, и мы в эту структуру входим. То есть нам как будто бы уже не нужен вот это водительство Духа своего, Духа Святого, мы уже можем сами решить, куда пойти, и мы даже у Духа Святого не спрашиваем. А вот первые церкви, они как будто вот какое-то помазание особенное имели. Нет такого ощущения?
3: Ну, вначале, я думаю, что все, когда только утверждается, вот мне посчастливилось быть, да, в нескольких церквях, где я просто начинал, то там все очень живенько, все очень интересно.
2: Это у церквей, которые только-только начинают?
3: Да, да, да.
2: У них еще вот эта первая любовь не прошла, да?
3: Ну, не то, что не прошла, просто вот само по себе. Знаешь,
4: когда... Новизна.
3: Да, новизна, да, интересно. И там еще ничего не понятно, у кого что, да, у кого какой дар. Ну, в принципе, я думаю, это задача и пастора выяснить. Бог каждому дал свой дар. То есть об этом написано, да, там, что даже таланты, когда раздавали, не было такого, чтобы никому ничего не дали. Всем дали. Ну, то есть кому-то одному, кому-то три, кому-то пять, но всем дали. И вот этот дар, понять, какой он именно, и стать вот в то место, где ты должен быть, и двигаться. В плане того, что какие именно служения, ну, понятно, что в начале, когда это все формировалось, конечно, там вот тоже все было живенько. Потому что они там реагировали. Они реагировали на какие-то новые учения. Ну, в принципе, сейчас тоже новых учений хватает. Да, на то, как люди... То есть это люди, реакция людей была, ну да, то же самое недовольство. Надо было решать вопросы. И по мере того, как решали вопросы, они сами такими первопроходцами были. Да, то есть им... Иисус сказал, все, создам церковь, врата ада не одолеют. А как в этой церкви? Что? Как это будет устроено? Кто там первый и последний? Потому что мы Деяния, когда читаем, мы понимаем, что там одни так, другие так. А дальше еще веселее началось, да, там по учению определенные моменты начали возникать в будущих веках. Но вначале, вот, как, я думаю, что да, были или есть, наверное, такие моменты, когда вначале тогда все вот...
2: Больше горело?
3: Больше спрашивают, наверное, да? А вот искушение в том, чтобы потом не спрашивать, оно тоже есть, потому что люди же не хотят выходить из зоны комфорта. То есть уже определенная система сложилась, и они так ходят. И тут искушение там стать религиозным, да? Это одно из определений, что ты там, например, получаешь удовольствие за того, что ты ходишь в церковь, а не за того, что ты молишься Богу.
2: А не может быть такого, что вот огонь, который нам часто приводит в пример, вот как пламенели первые церкви, посмотрите на них, берите с них пример. Вот этот огонь, знаете, как будто вот говорят, почему сейчас там не сходят ангелы с небес, или сейчас Бог не говорит так, как Он говорил людям в Библии. И я часто слышу такое мнение, что просто все уже сказано, все уже написано. Вот первоапостольские церкви были первопроходцами, как вы и сказали, и они все уже сделали, они уже все написали. Писали, мы все знаем, нам уже не нужен вот этот вот...
3: В течение веков. Ты что, там еще столько интересного было.
2: Но оно тоже написано, мы же не пишем его сейчас.
3: Евангелие не пишем?
2: Да, мы не пишем Евангелие, я имею в виду, что, знаете, такое мнение, что все уже написано в Библии, зачем тебе там что-то выдумывать, просто почитай, что в Библии написано, назидайся и живи себе спокойно.
3: Но есть же глубина, есть же не только там широта, долгота, да? Ну, это же не то, что там все уже известно. Да? Деяния-то и сейчас продолжаются. Вопрос не в том, чтобы там все написано, а вопрос, как все, что написано, реализовать в своей жизни. Это как раз-таки планка, которую Бог ставит, и бывают люди и за всю жизнь, ну, как бы и до половины, может, не доходят. Да? Ну, то есть это такое, то есть достигнуть до конца вот невозможно. Апостол Павел об этом и говорит, что я не почитаю тебя достигши, но только забывая заднее, простираюсь вперед. То есть это момент нашего как бы усовершенствования, освящения, он проходит всю жизнь, и в конце мы еще понимаем, ух ты, ну, мы оглядываемся назад, думаю, как я интересно себя вел, я бы сейчас никогда, мне уже стыдно, что я даже когда уверовал, так себя вел, да, но какие-то там вещи я, может быть, еще делал как-то так, а тут уже, или взрослость уже пришла, думаю, что сейчас бы никогда так не сказал, или туда не посмотрел, или туда не посмотрел, мне это уже нет, но это вот процесс, который идет, но он, мне кажется, вот на, именно на служение это не влияет, потому что Дух Святой, он движется здесь и сейчас, и вот это наша жизнь, это то есть наше деяние сейчас, это то, как ты переживаешь Бога и можешь реализовать Его планы, Его волю в жизни своей, в жизни тех людей, которых тебе Бог посылает. Иисус, ну, на Него пример посмотреть, что Он знал волю Отца и исполнял ее. Ну, то же самое для нас. Просто насколько мы сейчас это можем сделать, насколько мы можем отвергнуть себя, пойти, настолько, мне кажется, живенько будет протекать твоя жизнь. Насколько ты сможешь.
2: Мне нравится, как вы используете слово «живенько».
4: Ну вот момент, да, по поводу действия Духа Святого в церкви, да, как будто бы меньше, да, сейчас.
2: О, да.
4: Но на самом деле вообще не меньше, потому что если посмотреть на тех людей, которые приходят в церковь, кем они являлись до того момента, когда их Дух Святой касался в церкви, и кем они становятся, как они изменяются. И самое большое чудо, мне кажется, это то, что люди изменяются, будучи бывшие до этого, я не знаю, там, бандитами, алкоголь, ну, разными абсолютно людьми, то есть лжецами законченными, последними, Бог, касаясь их, изменяет, и они становятся абсолютно другими людьми. Я просто знаю, что человек человека, да даже самого себя изменить не может, да, то есть очень тяжело произвести над собой такое действие, которое бы изменило тебя, твое мышление. Это очень долго. Или очень долгий процесс, или вообще невозможно. Я знаю много людей, которые там бросают каждый понедельник, каждый Новый год что-то с чем-то. Они пытаются распрощаться, но у них не получается. А вот в церкви, приходя, да, к Богу, человек получает от Духа Святого вот это вот изменение, да, рождение действительно новое, когда абсолютно другой приобретается характер, абсолютно другие мысли. И мне кажется, это одно из самых главных чудес, которое происходит в церкви с человеком, ну, да, в служении.
3: Если говорить о сверхъестественных проявлениях, то там, вот, насколько я слышал, там, где больше сдавлено, там, где гонение, там больше именно, может быть, таких сверхъестественных вещей, когда кто-то тебе подошел, сказал, там, иди туда-то, или там человек где-то услышал, где проходят служения, то есть такие поиски сверхъестественные, там, где больше гонений, там, где больше сдавлено. Но это
2: Для меня... это говорит?
3: О чем это говорит? Как-то нам Борис Георгиевич нас собирал, рассказывал нам про пробуждение на острове Тимор. Такая интересная история, ну, она достаточно большая, но мы там округлим, на того, что нам нужно. Ну, было много чудес. Было много чудес, вплоть до того, что даже вода в вино превращалась, и это хлеба, преломление, вот чудо преломления хлеба у них тоже было. Они вот это, с одной пышки там все наелись, кто сидели. Вот, и его в Америку пригласили. И вот он приехал в Америку, там он слышал, что это христианская страна, он был, конечно, в шоке там, от уровня, который там уже беззаконие на тот даже момент какие-то были, когда он увидел этих публичных женщин там на улице, он в шоке там был о том, что там с ценниками. Но он пришел в церковь, он проповедовал о том, что сделал Бог, у них там они по воде ходили, ну много, их прям Дух Святой вел, вот, там, идите туда, что делать там. И когда он приехал в Америку, ему сказали, а вы здесь можете воду в вино превратить? А он говорит, так Бог таким не занимается.
4: Не шоу.
3: Да, пойдите в магазин и купите вина, ну, как бы, и сделайте хлебопреломление. Они для хлебопреломления вино как раз превратилось, вода в вино. Вот, и вот это тоже один из аспектов, потому что многое, когда приходит такого уже более естественного, то, ну вот, Бог, он как бы не, да, он не делает шоу, да, вот он, когда необходимо, женщина, вы вспомните, это же кричащие нужды, когда женщина приходит там с кровотечением, когда дочка столько лет, это вот уже вот, я думаю, что и сейчас, когда такие моменты происходят, то есть Бог, он реально вот высвобождает эту силу свою в большей mm-hmm. степени. То есть когда уже все, знаете, такое становится более... предсказуемое, более, ну, как сказать...
2: Формальное. Вот, кстати, нам тут написали, что обряд и форма нейтрализуют дар. И как этого не допустить?
3: Да, есть, я тоже все чаще сейчас слышу, что, говорит, даже структуру, говорит, можно, знаете, структуру, если так, мягко говоря, обожествить, да, то и поставить ее где-то в край угла, то это...
4: Ну, порядок все равно же должен быть.
3: Порядок должен, но вот тут баланс.
4: Да,
3: баланс.
4: Порядок, оно...
3: Не, я сам за структуру, я сам за планирование, чтобы вы понимали, но вот этот момент, когда все может перерасти в подчинение кому-то, а не Христу, знаете, и кто-то вот какой-то цели ради, ну, вот, там, скажем, человека больше, да, даже где-то. Тут вот этот баланс постоянный. И сказать, что вот мне Бог так говорит, и я там больше никого из служителей слушать не буду, да? Или наоборот, буду служить только служителей, как они мне говорят, но при этом уже, ну, как бы, в принципе, там сказать, ну, Господь, ты же через них говоришь, поэтому я уже себя ответственность...
4: Вся ответственность на них.
3: Да-да-да, я не буду искать личного и так далее. Я думаю, что здесь всегда нужен вот этот правильный внутренний баланс, когда мы знаем и Бога, и понимаем, что вот, как нас учили, говорит, это как узнать, что от Бога пришла какая-то мысль, или вот посланничество, или откровение. Ты, говорит, надо смотреть, чтобы это, во-первых, в тебе было, во-вторых, это было свидетельство служителей, которые находятся, ну, которые над тобой поставлены, потому что если Бог тебе сказал, то он им тоже скажет. То есть это не что-то оторванное, знаете, мне сказала, там, а им пусть. И, ну, там, и должно быть подкреплено там Писанием тоже, ну. Какие-то аспекты, как маяки, как говорит, как фарватер найти, говорит, это когда несколько маяков сливаются в одну линию, ну, то есть они же там моргают, вот, их, они когда сойдутся в одну линию, значит, это фарватер, это по тому пути, которому тебе надо идти.
2: Понятно. Ну, кстати, интересно, вы сказали насчет структуры, и вот то, что писали насчет того, что обряд и форма нейтрализуют дар. Ведь как будто бы все, любая человеческая деятельность, она к этому рано или поздно приходит. Вот началась церковь, сначала все было хорошо, потом церковь начала развиваться, стали появляться традиции, какие-то обряды, и в конце концов это вылилось в то, что спустя века Мартин Лютер Кинг, он... просто начал против этого, прибил вот эти вот свои... Нет, мы не будем это сильно затрагивать, просто вот это интересно, что как будто бы вот и даже его протест, он в конце концов привел к тому, что вот у нас сейчас появилось новое движение протестантизма, да, протестантские церкви, и даже они в какой-то момент могут вот перейти вот эту грань, превратить это в форму, то есть нейтрализовать этот дар формой и обрядом. Тоже, то есть выработали уже свою структуру, хотя изначально было была эта идея бороться против этой структуры, то есть к Духу Святому обратиться. То есть...
3: Ну, против форм мертвых. Но здесь, знаете... Вот...
2: Ой, не Лютер Кинг, а просто Лютер, извините.
3: Ничего страшного.
2: Лютер Кинг — другой персонаж.
3: То есть в другой серии. Да-да. Тот момент, знаете, к примеру, одна из церквей, там мне рассказывали, у них есть прям воскресенье расписание, там они людям даже раздают. То есть на входе они раздают расписание, кто будет прославлять, кто будет проповедовать, кто будет свидетельствовать, там будет хор, ну, большая церковь. И возле каждого, вот первый пункт такой, это второй пункт, и около каждого пункта звездочка стоит. Ну, знаете, как сносочка, смотрите, внизу. А сносочка, значит, звездочка. И там внизу написано: при действии Духа Святого все может очень сильно измениться. Вот я думаю, что в любой вот этой форме, какая бы она ни была, вот те люди, которые служат, они должны понимать, что Духу Святому это первое место. То есть там не может быть, знаете, там есть церковь, опять же, возвращаясь к этому пробуждению на острове Тимор, говорят, они были из очень религиозной церкви. У них, говорит, там даже во время проповеди, ну, проповедовали только особые проповедники, и нельзя было даже вставать и выходить во время проповеди. Настолько религиозная церковь была. Но интересно, когда начал Дух Святой двигаться, говорит, просто в зале начали вставать люди и читать местописание. И это было настолько удивительно. А потом, да, потом вышло в то, что там прям движение большое пошло оттуда, сверхъестественное.
2: Мне вот еще интересно, вот в 1 Коринфянам, 12 же главе, которую мы обсуждали, 31 стих, написано: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Это конец 12 главы. До этого описывались различные дары в церкви, различные служения. И вот после этого стиха о пути еще превосходнейшем начинается 13 глава, знаменитая, да, о любви. Значит ли это, что путь любви к ближнему своему – это вообще высшее служение, которое человек может нести для Бога, выше всех остальных, описанных в 12 главе служений?
3: Тебе простой ответ?
2: Нежелательно развернутый.
3: Развернутый, ну, конечно. Без этого вообще никуда. Но как служить без любви, если не иметь любви к людям? Я не представляю даже такого.
2: То есть он описывает вот такое служение, вот такое, вот такое, вот такое. Но есть еще лучше служение. И дальше начинается 13 глава. Любите друг друга.
3: Из этого все проистекает же, я так понимаю. Потому что это вот, ну, природа Бога. Бог есть любовь. И, ну, то есть то проявление, которое он имеет к нам, оно всеразличное. И мы это ощущаем. Мы ощущаем его любовь. И то же самое, если мы служим ему, то есть мы что делаем? Да то же, что и он. Любим. А из этого уже потом все, знаете, вот в этом состоянии любви, там, проявления к человеку, уже тот дар, который в тебе. Кто-то может тебе помолиться за внутреннее исцеление, кто-то может за освобождение, кто-то может финансами помочь. Ну, то есть это уже вопрос вот служения друг другу теми дарами, которые есть, которые тебе Бог вложил. Ты не можешь дать того, чего тебе нет. То, что тебе дано. Но если у тебя не будет любви, то ты, в принципе, ну как, тогда у тебя будут другие мотивы. Ну и тогда, если ты даже хочешь там, да, что-то сделать хорошее, доброе, ну, но не ради Бога и не ради Христа, и мотив не любовь, то тогда это, ну, значит, чтобы он мне был должен. Ну, как минимум, я же ему тогда помогу. Ну, как об... Не, ну, должен быть мотив. Все равно есть какой-то мотив. Ну, не просто так, ну, как бы я просто так, ну, просто так.
2: Если с такой точки зрения рассуждать, то мы Богу служим, как будто бы из корыстных побуждений. Как же бегущие бегут ради награды, правильно? Вот мы бежим ради небесной награды. И служение несем тоже. Ради награды небесной. Собираем сокровища на небесах, не просто так.
4: Ну, просто, опять же таки, ну, я лично по себе скажу, я замечал, что все равно, так или иначе, как-то пытаюсь что-то осмыслить своими внутренними какими-то категориями, да, если что-то получаешь, там, то за что-то. Если что-то не получаешь, то опять за что-то. То есть само понимание того, что в твоей жизни может происходить какие-то изменения не за что-то, а вот просто по желанию Бога, да, или же там желанию другого человека. То есть они не могут, могут быть не обусловлены какими-то либо причинами. То есть вот как Бог нас любит не по каким-либо причинам, да, то есть его любовь, она совершенна. Мы пытаемся ее все равно как-то вместить в наше понимание. То есть любит, потому что мы его дети, там, или любит, потому что я лучше, любит, потому что... не любит, потому что хуже. Но мне кажется, то есть у Бога это чуть-чуть... не чуть-чуть, а намного по-другому. То есть у него нету вот этой «за что?». То есть, ну, вот это его природа, он таков есть, это любовь. И он и нам говорит, что если вы будете делать это ни за что, да, то есть даже мы и делаем это, мы просто все равно как-то, опять же, так я говорю, пытаемся это в свои рамки впихнуть и служим мы для чего-то. Да нет, просто, ну, вот Бог настолько много делает в нашей жизни, когда ты ему доверяешь, что хочется быть все время в его присутствии не потому что хорошо, а потому что... по-другому ты уже не хочешь. Не из-за того, что он тебя благословляет, а из-за того, что вот он Бог. Ну, конечно, из-за того, что он... Но важной, как сказать, важным стимулом не это является. То есть просто нахождение рядом с ним, вот желание познавать и узнавать его еще больше. Не знаю, смог ли объяснить.
3: Тут пример интересный. У меня из последней проповеди, кстати, да, был, говорит, как два человека, два мужа, да, ну вот они дома моют посуду.
2: Два мужа дома моют посуду?
3: Ну, в смысле, ну, одна семья, да, одна семья и другая семья. Два, да, да.
2: Картинка не сложилась сразу.
3: Да, да, хорошо, да. То есть две семьи, ладно, так, два семьи, чтобы было нормально, да. Оба они дома, ну, дома моют, ну, да, посуду. Вот, один почему, у него мотив какой? Он говорит, если я не помою, жена мне устроит. Как бы, знаешь, ну, она его построила, и он теперь, ну, из-за страха это делает. А другой говорит, я мою, чтобы у моей жены, ну, как бы руки мягкие оставались. Вот, он заботится. Вот эти моменты, как бы почему, да, вот там за награду, не за награду, да нет, это то, что нас Бог спас, оправдал, а вот тут дела добрые, которые Бог нам уже, он нам уже, ну, их дал, чтобы мы делали их. Это вот в качестве даже не знаю, как это сказать, ну, да, любви обратной, да, так скажем, этого.
4: Ну, просто по-другому не может. Да, то есть оно производит такое действие, что
3: действие
4: ты...
3: Действие внутреннее.
4: Да, по-другому не может. И оно не обусловлено тем, что ты что-то хочешь получить, а тем, что оно просто увлекает тебя в свой поток, и ты в этом потоке просто движешься. Движешься в том, чтобы...
3: Ты даже не задумываешься. Ты даже не задумываешься, что ты можешь получить или не получить. Это вот, ну, вот наш этот пример, когда много ж этих ребят уверовало, 95-й, искренне поверили, что все, что в Библии написано, это так. И если это Бог, который нас создал, да, конечно, кто? Он знает волю Божию обо мне, чтобы и ему служить. Так это самая высокая честь, которая вообще может быть на земле.
4: Мне нравится такой пример. Есть «Незнайка», знаете, произведение. Кто-то там есть вот...
2: «Незнайка на Луне»?
4: Нет, «В солнечном городе», по-моему, называется. И там он хотел волшебную палочку, ему сказали, что надо сделать три хороших действия, и тогда он получит ее. И вот пока он думал об этих трех хороших делах, у него ничего не получалось. Как только он перестал о них думать, у него получилось сделать три хорошие, не для чего-то, не для награды, а просто потому, что вот он захотел их сделать. Также, ну, как бы верующий человек, мне кажется, он действует не потому, что он что-то хочет получить, а потому что вот это часть его природы, которая от Бога пришла любовь.
3: Да, награда, понятно, что будет, но тут, как бы, конечно, уже не без этого. Уже. Потому что люди, ну, знаете, как один там, люди жертвуют, люди, ну, вот, тоже, да, более человеческое такое понимание, что вот я мог свою жизнь прожить, там, быть каким-то бизнесменом, там, обеспечить себя, свою семью, там, а ты идешь там и, ну, служишь Господу не так популярно, не так оплачиваемо, и в конечном итоге такая мысль, там, так я же можешь. И тут, конечно, я понял, что апостол Павел говорит, ребята, все нормально, не переживайте.
4: Ну, награда тут даже не может быть чуть в другом смысле. В смысле того, что если что-то делать, то надо делать полностью. Да, да, то есть не наполовинку, не на чуть-чуть. То есть тот человек, который участвует в соревнованиях, он делает это не для галочки, а он как бы желает, ну, не факт, что он получит награду, но он все равно прилагает усилия все, ну, да, для того, чтобы ее получить. Вот так же, мне кажется, Бог к нам. То есть вы, если делаете, то делаете уже
3: по максимуму.
4: По максимуму.
3: Если уж пошли, если то есть, чтобы не было полумеров там или оглядок, там, помнишь, озирающийся назад, да не будет.
2: Да-да, как там, положивший руку на плуг.
3: На плуг, да. И оборачивающийся. Да. Уже идите. Идите уже, все.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Олег Юрьевич Токарев, Юрий Ионов и Аля Ануфриева. И говорим мы на тему, какие служения и служители нужны современной церкви. 1 Коринфянам 14 глава с 1 по 3 стих. Здесь написано: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Тут у меня два вопроса сразу. Во-первых, пророчество – это, получается, служение любви. Потому что в начале, в первом стихе написано «достигайте любви», и дальше начинается разговор именно о даре пророчества. И заканчивается в третьем стихе, что говорят людям в назидание, увещание и утешение. Получается, пророческий дар – это дар любви. И второй вопрос – почему это служение занимает такое особенное место среди всех служений в церкви? Почему говорят вот именно о пророчествах, о пророческом даре нужно ревновать? Есть мысли на эту тему?
3: Ну, мы как бы вообще, вот, ну, я всегда думаю о том, что про нашу тему, как она называется, что служение, вот мне было бы интересно поговорить о этих, о моментах самого служителя сейчас, о внутренних и внешних.
2: Такие вопросы у нас тоже есть.
3: Да, мы до них еще дойдем.
2: Мы дойдем до них, да.
3: Нет, с пророчеством все хорошо. Я думаю, что здесь это необходимо, сверхъестественная корректировка от Бога, которая должна быть, я думаю, у каждого верующего. То есть мы идем, мы как-то понимаем, молимся, мы имеем общение с Богом, каждый из нас, но сверка всегда должна быть. Ну вот, в моем случае всегда это
4: мне кажется,
3: желание это есть.
4: В пророчествах вот было хорошее у нас общение на прошлой неделе с Юрием Анатольевичем и с Леной. Кто хочет узнать, может посмотреть эту запись.
2: А, то есть это такой обширный вопрос, что даже здесь не расскажешь, да?
4: Ну, мы не успели, если там закончить сейчас за пророчество.
2: Друзья, смотрите наш эфир о пророчествах, потому что, видимо, это такая очень глубокая тема.
3: Дело хорошее. Да.
2: Мне интересно, если это такое особенное служение, то почему его так редко можно встретить в современных церквях? Я даже не слышала, чтобы о нем прям особенно ревновал кто-то. Такой, я хочу пророческий дар, такого не было. Вот я хочу дар говорения на иных языках, или дар исцеления, вот это да. А пророчестве
3: ну,
2: так сильно не ревнует.
3: Ты, наверное, имеешь...
4: Пророки, как бы, если вспомнить жизнь пророков, то, как бы, иногда, наверное, люди на это смотрят и не особо хотят. Что они были побиваемы, и то, что они говорили, не всегда было приятно слышать. Да, это важно, и есть пророки, конечно, но не каждый же. Становись.
3: Не каждый. И вообще, да, вот я с человеком сталкивался. Вот эта женщина, она говорит, я вообще, честно говоря, не хотела. Но Господь избрал, повел, и она служит в этом. Поэтому, ну, там это отдельная тема. Надо пророка пригласить какого-нибудь и поговорить с ним.
2: Хорошо. Давайте тогда перейдем к вопросу, какие духовные потребности есть у современной церкви? И они чем-то отличаются от потребностей первой церкви? Вот какие служения, думаю, в каких служениях мы сейчас нуждаемся?
3: Да, я думаю, все то же, да? Все те же. В любви все нуждаются.
4: Просто, может быть, они духа. Чуть-чуть... Форма, наверное, да, чуть изменена в плане... это же и прославление, другие инструменты, и евангелизация в плане того, что есть видео, есть соцсети, где этим также можно заниматься, более обширный круг людей зацепить.
3: Ну, посложнее все. Вот даже взять, ну, вот как раньше церковь, вот собрались они, вот мы церковь, ну, там, власти там узнали, ну, когда гонения, когда наоборот. А сейчас документы определенные собирать, отчеты подавать, это же, ну, то есть вот что, мир стал сложнее, как я понимаю, вот в этом плане. И, ну, и с тем же, да, прославлением, и с тем, чтобы обустроиться, чтобы добраться, то есть, ну, те же города там, да, когда такие города были, чтобы там по 2 миллиона или по миллиону там, или
4: что, несколько церквей,
3: в Москве, да, 5, да. И вот как это потом, вот, чтобы добраться всем, чтобы, и, ну, быт и нужды, конечно, все посложнее, как я понимаю. Ну, вот, но сам, основные нужды людей, я думаю, в чем они там нуждаются, ну, вот в той же, если взять функция церкви, это же церковь не, как сказать, не обязана там, ну, как говорят, дома строить, да, ну, там кому-то кров давать. Ну, как бы это ж такой момент, это ж вообще о душе, если что, ну, о церкви.
2: Спасибо, да, что напомнили нам.
3: О душе, да, о спасении души, как бы. И вот этот момент, как бы, он остается. То есть духовное питание, там, да, все вместе идем до небесного Иерусалима, и тут обеспечить, ну, вот эти внутренние потребности людей, духовные, духовные потребности. Вот в этом церковь, как бы, она и призвана, она идет.
2: Да.
3: И...
2: Ну, служение, потому что много разных появилось, новых, необычных. Честно говоря, вот из вторых сидящих в этой студии, только у одного, вот у Олега Юрьевича, традиционное служение, благовестие. А вот Юрий служит в медиаслужении, снимает видеоролики. У первой церкви не было видеороликов никаких. Мы тут служим на радио Пилигрим, тоже радио Пилигрим не было в Первоапостольской церкви. То есть появилось много даже необычных каких-то служений, автомобилей. Механика, например, который автобусы чинит церковные, да. Вот вам служение. Или вот я знаю, есть люди, которые комиксы христианские рисуют. Вы знали, что есть комикс про Иисуса?
3: Нет.
2: Вот теперь вы знаете, что есть
4: комикс про Иисуса. Как жить теперь с этой
2: информацией? То есть служение самые различные формы принимает, но суть остается одна и та же, да? Назидание церкви, назидание людей,
3: служение Богу, служение людям. Да, служение людям в церкви, служение людям вне церкви, ну, то есть проповедь Евангелия, да. Ну, а те, которые внутри уже, то понятно, что, ну, это как раз то сообщество, которое Господь сказал, да, что врата ада не одолеют ее. И здесь мы друг друга подкрепляем, назидаем, этот, помогаем.
4: Я думаю, одним из важных моментов это вот основание, да, должно быть всегда четкое понимание, потому что наш век, скажем так, это век информации. Очень большое количество информации, которое вокруг нас приходит к нам через разные способы, через глаза, через уши. Мы можем узнать, что произошло на дальнем уголке нашего земного шара. И поэтому, если человек будет иметь правильное основание, то он сможет эту всю информацию правильно отфильтровать, да, и вот служитель как раз-таки в церкви должен уметь, да, этой информацией правильно пользоваться для того, чтобы в тех или иных моментах объяснить, да, что происходит, как происходит, для чего это нужно, для чего это не нужно.
3: Священника ищут видение, из уст священника.
4: Да, да, да, да. Ну, очень много касаемо и одежды, опять же таки, и музыки, и внешнего вида. То есть это как раз-таки, мне кажется, ну, может быть, не самую большую, но довольно-таки весомую часть занимает, наверное, в служении современного служителя церкви.
2: То есть львиная часть его служения заключается в том, чтобы правильно представить себя?
4: Ну, не себя.
3: Не знаю, как львиная.
2: Служение?
4: Не львиная, не большая. Не большая часть. Ну, потому что, ну, кто-то, ну, очень много смотрят, я же говорю, опять-таки, там, кто как что сказал, какой внешний вид, кто на каких инструментах играет, какие музыку берет. И это ж все надо как-то людям объяснить. Кто-то говорит о том, что не может быть, я не знаю, там, помещение церкви в черных тонах, потому что это не тот цвет или что-то еще. Вот таких моментов много, и чтобы человек просто кто-то из служителей мог это все расшифровать правильно и объяснить человеку.
3: Ну, кстати, вот этот момент к священнослужителю, если к современному уже касаться, о чем тема, да, то я думаю, что сейчас такой вызов, что он должен хорошо вот в этом всем разбираться, начиная там, так сказать, от одежды и заканчивая богословием. Потому что сейчас столько всяких учений, оно же идет в интернете, и все различные идеи, мысли высказываются там сейчас, которые, ну, непонятно. И это служителю тот, который сейчас в современной церкви, ему нужно очень серьезно в этом разбираться. Потому что если раньше ты где-нибудь там, знаете, в каком-нибудь хуторе Лосево живешь, и там у тебя небольшая общинка там, и в принципе, ну, все тебе, ну, слушают, ты читаешь Библию, молишься и рассказываешь людям, как жить надо, и они, да-да, а сейчас где-нибудь, знаешь, человек зашел и в интернете понаслушался и говорит, а сейчас вот, например, надо нам вот...
4: Новое течение.
3: Новое течение, да, давайте мы все в него вольемся. И тут надо, а пастору ему надо, ну, разбираться там в каком-то систематике, в каком-то богословии для того, чтобы какие-то аргументы представить.
2: Рассказать. Здесь речь идет о образовании служителей или здесь речь идет о том, как мы себя представляем, то есть насколько интересная проповедь, как хорошо выглядит пастор, насколько привлекательно то, что он излагает для широкой аудитории. Потому что если второе, то мы как будто бы ввязываемся в какую-то конкурентную борьбу за внимание потребителя в этом мире, а это уже превращается в рынок, а не в церковь.
3: Не, ну понятно, что от пастора не должно как-то плохо пахнуть, и он не должен выглядеть неряшливо, как бы я не думаю, что здесь об этом нужно разговаривать. Ну, чрезмерно на себя обращать внимание, ну, пастор тоже не поймет. Ну, как бы, если он будет самый лучший, самый наилучший, самый красивый, самый умный, самый богатый, как бы это тоже, ну, как бы, ну, может, комплекс в пастве вы определенно.
2: Нет, ну, понятно, это крайность, но разве вы не видите этого в служениях даже вот нашей церкви? Мы стараемся снимать как можно лучшего качества видео, медиаслужение стремится...
3: Мы все как для Господа делаем.
2: Да, но мы стремимся, причем смотрим на статистику, сколько просмотров, ага, вот этот вот контент людям не нравится, больше там нравится в шортсах, когда им проповедь нарезают кусками, и вот поэтому мы делаем шорты, чтобы привлекать внимание зрителя. Вот мы стараемся проповедь делать интереснее, как-то чуть ли не фокусы показывать, чтобы людям было интересно смотреть. То есть уже как будто не человек приходит в церковь и ищет Бога, а мы должны ему, как-то сказать, продать его, что ли?
3: Не-не-не, ну, продавать мы никого не собираемся.
2: Ну, вот, продать, да, это грубо, конечно, да, слово, да, но как будто мы пытаемся ему вот, ну, возьми, пожалуйста, эту благую весть, возьми, пожалуйста, вот это слово, ну, скушай этот хлеб. А он такой, да ну, не буду, в другой церкви лучше.
3: Я думаю, что это не этот аспект. Я думаю, что нет, делать все как для Господа и делать как для лучше, это нормально.
2: А чем это отличается
3: но
2: от...
3: Но это не значит, что мы сейчас пытаемся в этом, как бы, ну, мы, можно сказать, по мне так, мы должны быть не хуже, чем, а не лучше mm-hmm. всех, ну, как я понимаю. То есть потому что... Да, тут вот в этом аспекте момент. А то, что вот о чем мы говорили, чтобы это все не затмило информацию, то есть ту суть. Это же не как там шорс, а то, что в шорсе, а не сам шорс, да? Ну, я так понимаю. То есть содержание же важно, которое там доносится нам. И вот именно о Христе, и сам Христос. Вот. Ну, вот этот баланс, о котором мы в начале передачи говорили, что он должен быть, не должно быть, ну, то перевешивать в наших вот здесь. И оно потом отсюда будет переходить на внешнее, и на служение мы это будем видеть. То есть мы, получается, как вот, мы не спасители, да? Мы приходим и говорим, вы, говорит, говорите о Христе, правильно? Говорит, идите, научите. Расскажите, вот. И мы предлагаем, то есть мы как там от имени Христова, посланники от имени Христова просим, примиритесь с Богом. То есть мы, ну, людям предлагаем, я понимаю, ну, то есть примириться со Христом. Вот это наша задача, и о ней надо и помнить, и знать, и она должна быть, ну, как бы в основе, ну, как я же евангелист, понятно, что она должна быть в основе всякого движения или всяких там этих новомодных штук. То есть что мы, действительно, вот вопрос, что мы преследуем.
4: Ну вот есть что-то, ну скажем так, новое, что поменялось, не знаю, за 10 лет в вашем служении евангелизации в процессе самой евангелизации что-то, какие-то, ну, назовем их, фишечки новые какие-то появились для того, чтобы завладеть вниманием людей. Все равно внимание людей, его нужно привлечь, ну, так или иначе.
3: Ну, во-первых, как я понимаю, что нужно людям, это надо упорядочивание. То есть это вот, это кто чему сейчас дошли, это вот обучение в... Ну, это, я думаю, в России, там, я думаю, что где-то уже в других местах это есть, или у нас лично, в отдельно взятой церкви, что людям рассказать, вот, как бы сконцентрировать, вот знаете, много всего проповедуется, а тут вот как бы свести к тому, что это необходимо, что это говорит Бог, и что именно ты должен сделать, и как. Вот момент, как ты можешь рассказать это быстро, людей научить, они потом дальше, вот как мы знали, практическое благовестие в театральном, а они быстро там трансформировали, реформировали уже и запустили это все в эфир там и так далее. И второй, ну то, что еще изменилось, да, вот это то, что надо, ну, людям как бы вот четко донести, как бы вот как фокус сделать, да, вот фокус, что, для чего это и как это.
4: Разжевать, да.
3: Да, да, вот, вот это да. То есть раньше просто иди, там Бог тебя наполнит, и ты скажешь, как тебе надо. Но некоторые, как бы, они такое говорят, что лучше мне не говорить, потому что людей запутывают. Лучше иногда научить. Люди все
4: равно. Подготовка нужна.
3: Подготовка, да, вот мы пришли. Первое, это к подготовке. То есть это первое, что. И второй момент. Я увидел, что, знаете, вот создались эти... Если брать способы, создались эти такие, как бы их сказать, такие вот пространства, да, вот это людей еще не приглашают в церковь, ну, не прям в церковь, и, не, и они еще, ну, как и не в мир, да, мы, а какая-то площадка, ну, типа альфа-курса, там, mm-hmm. вот эти «Достигай», где там кофейня, когда могут позвать туда людей, которые хотят слышать о Боге. Хотят почитать Библию, хотят поразмышлять о Боге. Они еще, может, не готовы, ну, в церковь, да, у них еще не за столько они засеяны, еще у них как бы нет этого плода, чтобы им прийти покаяться, но их зовут для того, чтобы с ними пообщаться. И вот это вот, я увидел, что вот это именно появилось, и оно сейчас работает. То есть люди как бы, они не склонны пойти куда-то, где...
4: Подготовительная, да, какая-то да. фаза?
3: Да, да, они не склонны пойти туда, куда... ну, где они, ну, мягко говоря, ничего не знают, да, ну, там их, может, пугает, там, какое-то новое общество, непонятно, со своей культурой, со своим mm-hmm. сленгом, со своим порядком, в котором они ничего знать не будут, и они, ну, немного так могут сконфузиться там, что им тут делать, если им кто-то, конечно, не привел, и за руку их не держит и так далее. Вот. Поэтому вот, вот, вот такие. Ну, это вы мне прямо сейчас задали, просто вот, что в голову пришло.
2: Ну, то есть служение стало более структурированным, в нем появились новые формы, новые форматы, подходящие для неверующих людей. Ну, это интересно на самом деле.
3: Да, я тоже думаю, что, ну, и здесь дальше, я думаю, что еще через, вот, ну, он известный этот факт, но он уже давно был использован, но именно в данном случае нам вот евангелизация ориентирована на нужды людей. Или там вот то же самое, как мы действовали уже по насаждению церкви, это посещение какой-то церкви, которая находится, ну, какого-то населенного пункта, которая находится в пределах досягаемости церкви. Ну, как вот, когда ты за один день можешь проехать туда, там послужить, попроповедовать и приехать обратно домой. Как бы и вот этот, ну, как на расстоянии субботнего пути, знаете, угу. эти моменты. Но пока больше об этом говорим, но если это действительно, ну, как бы затронет сердца пасторов, и они... ну, начнут это применять, то я думаю, что это очень плодотворно будет. То есть все дело в видении. Я увидел, если у пастора есть церковь, вот это видение на приобретение людей, какое бы оно ни было, он будет молиться, будет ездить по конференции, будет этого искать, с членами церкви разговаривать, определять их духовные дары, будут все вместе сидеть и думать, как это сделать. Сделают. Следующий этап – это уже потом назидание людей, для того, чтобы они возросли и могли исполнить волю Божию, да, о себе, которая есть у них. И, ну, вот этот, эти моменты, все они сейчас в церкви, я думаю, ну, необходимы.
2: Вот. Нам вопрос здесь прилетел. Христианские бренды – это служение или это продвижение субкультуры?
3: Я не знаю.
4: Можно я скажу, я не знаю,
5: что вам ответить по этому поводу.
3: Да, так, Юрий Анатольевич, вопрос. Давайте на следующую передачу. Он знает ответ, мы знаем.
2: Хорошо, как вы считаете, должен ли лидер служения обладать определенной харизмой, быть лицом служения?
4: Лидер, по-моему, всегда обладает какой-то харизмой.
3: Лидер, да, тут надо.
2: Да, но просто сейчас как будто бы какие-то повышенные требования к этому предъявляются. Нет ли у вас такого ощущения? Раньше служитель мог просто нести свое служение, а сейчас к нему готовы там чуть ли не в исподнее залезть, а что он делает, а как он живет, а вот это, а вот то. То есть раньше не было такое ощущение таких строгих критериев. То есть не нужно было бы быть настолько хорошим человеком, чтобы иметь право занимать место лидера.
4: Настолько хорошим человеком.
2: Я даже приведу пример.
3: Аля.
2: Я даже приведу пример. Вот в Америке, если вы слышали, был такой громкий случай, когда один канал в соцсети занимался тем, что человек фотографировал кроссовки знаменитых пасторов, а потом искал в интернете, сколько они стоят, и выкладывал это на всеобщее обозрение. И пасторам приходилось это оправдываться. И это служило обличением. И были громкие скандалы по этому поводу. Прям чуть ли там не до судебных исков доходило, потому что он как будто бы разоблачал, а это подрывало авторитет пастора, потому что пастор должен был быть там, ну, в определенном амплуа, так скажем.
4: То есть Nike не вариант, только Adidas.
2: То есть он там выкладывает, а у пастора там кроссовки стоят там сколько-то там тысяч долларов, и сразу вопросы, а откуда у него такие деньги и так далее. Вот, то есть как будто бы постоянно должен человек нести, вот марку вот эту держать, из-за того, что сейчас все переходит в медиа, и служения, они переходят в медиа, пасторское, вот даже служение благовестия, там про вас ролики тоже снимают. То есть как будто бы
4: про
2: уже...
4: кроссовки.
2: Уже предъявляются какие-то повышенные требования, уже не получится.
3: Тут видишь, тут все же зависит от взгляда. То есть тут как человек, например, тот же пастор понимает, кто такой, ну, христианин, и кто такой пастор, каким он должен быть. То есть у кого-то наоборот, если ты христианин, то ты будешь богатым. Не то, что ты там должен, но ты, ну, потому что ты работаешь своими руками, и ты можешь себе позволить, в принципе, почему нет, но если ты работаешь. Если ты зарабатываешь.
4: Просто у медиа, да, есть такая одна из плохих черт, да, то есть информацию можно извратить, как есть вот картинка, да, когда там два человека друг за другом бегут, а в телевизоре показывается, как будто тот, кто убегает, наоборот, нападает. Но и вот тут также и с кроссовками. Не порадуйтесь за то, что, да, у вас

0: Ну да, люди, которые, как бы, я понимаю, с таким пониманием, что вот, ну, вот они вот где-то там, и, то, конечно, они какие-то кроссовки увидели и говорят, а если человек, он нормально, он, у него с нормальным смышлением, он думает, слушай, да, ну, действительно человек, как бы, может себе позволить. Если
1: слава ты говоришь, Богу.
0: Да. Слава Богу, слушай, ну да, это что, как говорит, это ваш пастырь, там он на велике поехал, да, там, ну, как бы, даже машины нет. Ну, то есть, вот это, все эти аспекты, конечно, вот, какое-то современное требования, не знаю, как там в прошлом все это было, но я понимаю, что сейчас он, ну, и не должен быть и бедным, потому что, ну, думаю, а что он нам напроповедует?
2: Ну, вот, вот здесь уже появляется, да, не что? Должен быть бедным, не должен быть слишком богатым, не должен быть таким, не должен быть сяким.
0: Все правильно, да.
2: Что-то не так скажет, должен оправдываться, контекст приводить. Вот эти вот как будто ограничения сужаются, сужаются, сужаются.
1: Самое главное, на что Иисус обращал наше внимание, он говорит, что дерево узнается по плодам, да, то есть какие плоды, если его служить.
0: Духу, да, духу. Я думаю, что здесь мы как раз не туда уже свернули. Я думаю, что вот надо смотреть именно на то, как человек служит, и как, ну, вот именно на его плод. Да? По плодам же узнаете, там, это даже не по кроссовкам, да. Да, если паства ухоженная, знаешь, если проповеди хорошие, то есть наедается паства, да, то есть как бы вот этот момент. Если все трезво, если все чинно.
1: Церковь растет.
0: Церковь растет, да, разводов нет, там, ну, тут крещения проходят, люди каются. Ну, то есть это же, да какая разница, какие у него кроссовки, ну, мягко говоря.
2: А вам лично, как лидеру служения, ну вот и Юрий, вот просто вам как служителю, каких бы хотелось видеть рядом с собой, так скажем, коллег? То есть каких служителей рядом с собой вы бы хотели видеть?
0: В смысле богатых с кроссовками?
2: Нет, не про это. Вот забудьте про кроссовки. Понравилась вам тема с кроссовками. Про кроссовки забыли. Просто каких людей хотелось бы вам видеть в служении? Вот у вас под вашим начальством каких бы хотелось? Вам, Юрий, вот рядом с собой, вот в медиа-команде, каких бы хотелось вот в личность?
0: Которые, внимание на которые с качества. Бога знают.
1: Да.
0: Которые в помазании проповедуют. Которые волю Божию, ну, как бы о себе
1: ищут.
0: Да. Конечно, там.
1: Вот это самое главное. Там качество. Все остальные качества, они, скажем так, будут приведены в правильное направление, если человек смотрит на Христа, если он ищет его, не ставит ничего выше Христа, я думаю, любые ситуации тогда будут решаться всегда. Потому что мы люди, у нас могут возникать какие-то ситуации, но если мы смотрим на Христа, то мы все эти ситуации любовью покроем и прятали.
0: Ну да, искренне. Там даже, знаешь, если вот у нас как служение...
1: Ну, я извиняюсь, не только о конфликтах говорю, я наоборот, и о хороших каких-то моментах.
0: У нас в служении же были, вот там вот недавно же разговаривали, Александр Сон, он же тоже говорит, ты же в благовестии реально было. Потом Господь его призвал, он пошел, ну, пастор сейчас, да? То есть ты понимаешь, что человек, который ищет Бога, вот, ну, сейчас он здесь трудится, а завтра Господь его может куда-то переместить. Вот это, а не то, что он был такой верный, он теперь, знаете, до конца со мной, до конца, и вот он тут будет. Нет, ты понимаешь, что всех людей, которые рядом, они тоже слышат Бога, их Бог ведет, и в данный момент времени он служит здесь, а завтра Господь его может переместить. Но он ищет Бога, это видно, и с ним приятно работать, потому что он на все сто отдает.
1: Он не твой служитель, а Божий служитель.
0: Да, на все сто, да. Нет, да.
2: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами, за ваши комментарии. Спасибо большое Олегу Юрьевичу и Юрию, что пришли на сегодняшний эфир и поделились своими мыслями, своим опытом. Напоминаю вам о пожертвованиях в этом месяце. И у нас есть также приложение, где вы можете слушать нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А на сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.
0: Да, хорошего дня. С Богом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть

0: Христианские притчи. Виноградник и сыновья хозяина его. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 28 по 32.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 июля. Придите ко мне. Придите ко мне все тяжело трудящиеся и согнувшиеся под бременем, и я дам вам покой. Я облегчу вашу ношу и обновлю ваши души. Евангелие от Матфея, 11:28. Расширенный перевод Библии. Одно из главных препятствий, не позволяющих нам слышать Бога, это наши попытки заслужить Его благосклонность делами. Мы должны помнить, что личные отношения с Богом доступны нам благодаря нашему рождению свыше и регулярному общению с Ним. Бог даст вам силы и способности служить Ему в праведности и святости. Иисус не суровый начальник, как видно из сегодняшнего стиха. Он говорит: «Я добр, мои законы справедливы, мои требования не суровы, не сложны, в них нет ничего непосильного». Можно легко выбиться из сил, пытаясь исполнить все то, что, как вам кажется, от вас требуется. Однако Иисус говорит вам сегодня: «Я не возложу на вас ничего непосильного, не потребую ничего невыполнимого. То, что я приготовил для вас, исполнять удобно, приятно и легко». Когда Бог поручает нам что-либо исполнить, Он всегда помогает нам. Он дает нам способности, силы, мир и радость. Если вы исполняете волю Бога, Он обновляет вас в процессе вашей работы. Если вы чувствуете, что несете тяжкую ношу, возможно, вы делаете то, чего Бог вас не просил делать, или полагаетесь лишь на собственные силы. Спрашивайте у Него, что вы должны или не должны делать. И будьте достаточно тверды, чтобы устранять из своей жизни все то, что Он не благословляет. Божье слово на сегодня. Вычеркните из своего списка дел все то, что не приносит плода. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

святости твоей, чтобы мысли облака были чисты без дождей, и огонь, что ты зажег, никогда не угасал, чтобы силою твоею

вашей жизни. Нет никакого ветра, нет ни тени перемен. Огонь любви, он будет гореть, но не будет иметь силы, лишь раздуваемый ветром. И я поднимаюсь над грехом и над проблемами. Я становлюсь выше, потому что мой Бог дает мне сил, ведь он мой ветер.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 8 июля, и наша тема сегодня «Будьте добры друг к другу». И наше место Писания, послание Ефесянам 4:32. Апостол Павел пишет: «Но будьте друг ко другу добры». Обратите внимание, «будьте». На греческом это означает «будьте в процессе становления». Начните с того места, где находитесь, начните прямо сегодня. Пребывайте. Будьте таким. Это означает, что если вы от природы не являетесь добрым человеком, вы можете начать прямо сейчас. Мы не должны стать им уже сегодня, но Библия говорит, вы должны пройти через этот процесс, начните его. Слово «добрый», греческое слово «хрестос», означает быть тактичным, внимательным. Если вы не знаете, как быть внимательным к другим, или чувствуете, что вам нужно работать над этим, начните сегодня. И будьте, готовьтесь стать внимательным, добрым, учитесь быть добрее, учитесь быть тактичным. Если нужно, изучайте, как это делать, молитесь, потому что Святой Дух поможет вам, ведь это один из Его плодов, который Он производит в вашей жизни. Итак, начните сегодня, проводите себя через этот процесс, чтобы вам быть добрым к другим. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто...

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

утром в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Блаженный Августин. О граде Божьем. Глава 17. О двух отцах и родоначальниках, происшедших от одного родителя. Итак, Адам был отцом обоих родов поколений, и тех, ряд которых принадлежал к земному граду, и тех, чей ряд принадлежал к граду небесному. Но после того, как был убит Авель, и в смерти его предуказано было дивное таинство, явились два отца отдельных поколений, в лице Каина и в лице Сифа. На их сыновьях, о которых требовалось упомянуть, стали очевиднее выказываться отличительные признаки этих двух градов вроде смертных. Каин, например, родил Еноха и основал град, названный в его честь. Град, конечно, земной, не странствующий в этом мире, а считающий этот временный мир и его счастье конечной для себя целью. Имя Каина значит «владение», поэтому, когда он родился, его отцом или матерью и было сказано «стяжах человека Богом». Имя же Енох значит «посвящение», ибо земной град посвящается там, где создается, потому что здесь та последняя цель, к которой он стремится и которой желает. Далее имя Сиф в переводе значит «воскресение», а имя его сына Еноса — «человек», но не в том смысле, в каком имя Адам. Ибо и имя Адам в переводе значит «человек», но на языке оригинала, то есть на еврейском языке, употребляется как имя общее, как для мужчины, так и для женщины. Ибо о нем было сказано так: «Мужа и жену сотвори их, и благослови их, и наречи имя им Адам». Бытие, глава 5, стих 2. Из этого ясно видно, что жена была названа Евою как именем собственным. Имя же Адам, означающее «человек», было общим именем их обоих. Имя же Енос обозначает собою человека так, что, по уверению знатоков еврейского языка, им не может быть женщин. Он — сын воскресения, где ни женятся, ни замуж не выходят. Евангелие от Луки, глава 20, стих 35. «Ибо там не будет рождения, куда приведет возрождение». Поэтому я считаю не бесполезным обратить внимание на то, что в тех поколениях, которые произошли от названного Сифом, когда говорится, что родились сыновья и дочери, то нигде рожденная женщина не называется по имени. В тех же поколениях, которые происходят от Каина, в самом конце, до которого они доводятся, последняя родившаяся женщина названа по имени. Место это читается так: «Мафусал родил Ламеха, и взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ада родила Иовала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наема». Бытие, глава 4, стихи с 18 по 22. Этим заканчиваются поколения Каина, которых от Адама было всего 8, включая и Адама, то есть 7 поколений до Ламеха, имевшего двух жен, а 8 поколение составляли его дети, в числе которых упоминается и женщина. Этим превосходно обозначено, что земной град до самого конца своего будет иметь плотские рождения, происходящие от соединения мужей и жен. Поэтому же называются собственными именами и жены этого человека, который упоминается в этом месте как последний отец, чего, за исключением Евы, нигде не встречается до потопа. Итак, Каин, имя которого означает «владение», основатель земного града, и сын его, во имя которого град был основан, Енох, то есть посвящение, указывают на то, что этот град имеет и начало земное, и конец земной.
и что в нем не стремятся ни к чему сверх того, что может представлять собою настоящий век. Противопоставляя ему Сифа, имя которого значит «воскресение», и который выставляется отцом поколений, перечисляемых отдельно, мы должны рассмотреть теперь, что говорит о его сыне священная история. Глава 18. О том, что выражено в Авеле, Сифе и Еносе, относящегося, очевидно, к Христу и его телу, то есть Церкви. «И Сифу бысть сын, именоваже имя ему Енос, сей упова призывати имя Господа Бога». Бытие, глава 4, стих 26. Свидетельство истины как нельзя более очевидно. Человек, сын воскресения, живет упованием. Упованием живет, пока странствует в этом мире град Божий, рождающийся от веры в воскресение Христово. Ибо в этих двух людях, Авеле, имя которого значит «плач», и его брате Сифе, имя которого значит «воскресение», дан образ смерти Христа и жизни Его, воскресающей из мертвых. От этой веры рождается в этом мире град Божий, то есть человек, уповающий призывать имя Господа Бога. «Ибо мы спасены в надежде», — говорит апостол. «Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Послание к Римлянам, глава 8, стихи 24 и 25. Кто в самом деле не усмотрит здесь глубокого таинства? Разве Авель не уповал призывать имя Господа Бога, когда его жертва, по свидетельству Писания, была так угодна Богу? Или не уповал призывать имя Господа Бога сам Сиф? Зачем же в таком случае приписывается одному Еносу то, что, как предполагается само собою, составляет общую принадлежность всех благочестивых? Зачем, как не для того, чтобы в лице его, которое упоминается первым, происшедшим от отца поколений, приуроченных к лучшей части, то есть к части града небесного, надлежало показать прообраз человека, то есть общества человеческого, живущего не по человеку в наслаждении земным счастьем, а по Богу в уповании вечного блаженства? И ведь не сказано «сей уповал на Господа Бога» или «сей призывал имя Господа Бога», но «сей уповал призывать имя Господа Бога». Что такое «уповал призывать», как не пророчество, что появится народ, который по избранию благодати будет призывать имя Господа Бога? Именно это, выраженное другим пророком, относит апостол к стоящему под благодатью Божией народу. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Иаиль, глава 2, стих 32, послание к Римлянам, глава 10, стих 13. Выражение «нарек ему имя Енос», а затем прибавление «сей уповал призывать имя Господа Бога» достаточно ясно показывают, что человек не должен полагать надежду свою в самом себе. «Проклят человек, как говорится в другом месте, который надеется на человека». Книга пророка Иеремии, глава 17, стих 5. Следовательно, он не должен надеяться и на самого себя, если хочет быть гражданином другого града. Не того, который посвящается для выгод сына Каинова в настоящее время, то есть в гибнущее течение этого смертного века, а того, посвящение которого совершится в будущем бессмертии вечного блаженства. Глава 19. О том смысле, какой имеет приложение Еноха. «Ибо и то потомство, отцом которого был Сиф, имеет имя посвящения в седьмом поколении от Адама, включая сюда и самого Адама.
Седьмым от него был рожден Енох, имя которого значит «посвящение». Этот Енох был взят Богом, потому что угодил ему, и в порядке поколений занимал знаменательное число, под которым освящена суббота, то есть седьмое от Адама. Считая же от родоначальника тех поколений, которые отличаются от потомства Каина, то есть считая от Сифа, он был шестым. В такой по счету день был создан человек, и Бог совершил все дела свои. Взятием на небо этого Еноха была прообразована отсрочка нашего посвящения. Посвящение это уже совершилось в лице Христа, главы нашей, который воскрес так, что больше уже не умирал, и сам был взят на небо. Тем не менее ожидается другое посвящение всего дома, основанием которого служит Христос. Последнее отложено к концу, когда все воскреснут и больше уже не умрут. Будет ли сказано «дом Божий» или «храм Божий» или же «град Божий»? Это все равно и во всяком случае не противоречит свойству латинского языка. Ибо и Вергилий называет властолюбивейший град домом Ассарака, разумея под этим именем римлян, которые ведут свое происхождение от Ассарака через троянцев. И их же называет домом Энея, потому что пришедшие под его предводительством в Италию троянцы основали Рим. Поэт подражал на этот раз Священному Писанию, в котором домом Иакова называется многочисленный народ еврейский.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Значение самоотречения и истинного раскаяния. Раскаяться – это больше, чем сказать «Господи, я не прав». Это значит сказать «Господи, ты прав». Раскаяться означает признать свой грех и правду, что он должен прекратиться сейчас же. Это кризисный момент истины. Это место признания. Я не могу продолжать грешить. Во мне живет Святой Дух, и если я буду грешить, я потеряю все. Господь, ты прав. Через грех я стал мертвым. Я понимаю, что если буду продолжать жить в грехе, он уничтожит и меня, и мою семью. Бог, я не буду больше оправдываться. Проще говоря, покаяние – это отречение от греха. Битва, которая идет прежде, чем прийти к кресту. Это место, когда Святой Дух имеет с вами дело. То же самое относится и к самоотречению. Самоотречение, когда вы заявляете, грех должен закончиться прямо в этот момент. Однако многие удобные проповедники говорят, что самоотречение не есть страдание. Когда Павел сказал «Я каждый день умираю», он имел в виду «Я не могу продолжать грешить и уповать на Христа». Бог не позволил мне иметь грех только потому, что я делаю добрые дела. Нет, я согласен со Словом Божьим и отрекаюсь от греха. Славнейшая истина Евангелия в том, что если мы умираем с Иисусом, мы также приходим в Его славу, в Его воскресение и в новую жизнь. Через объединение с Ним Его крест становится нашим крестом, Его смерть – нашей смертью, и Его воскресение – нашим воскресением. Это и есть настоящий крест, который мы несем. Это тот крест, от которого многие так называемые служители Евангелия стоят подальше. Настоящий крест – не прекрасные слова, описывающие страдания Спасителя и кровь на Голгофе. Нет, истинное значение креста в том, что Иисус умер, истекая кровью, чтобы привести наши грешные души в славную свободу, разбить связывающие нас цепи греха. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 6. Нравственность. Суть христианской веры. Иисус Христос и Адам. Суть нравственности, вожделение и милосердие. В мире не существует вероучения, более подобающего человеку, нежели христианство, потому что оно открывает ему глаза на его двойную способность и обретать, и утрачивать благодать Господню из-за двойной опасности, которой он всечасно подвергается, опасности впасть в отчаяние или поддаться гордыне. Горестное наше ничтожество преисполняет нас отчаянием, гордыня преисполняет самомнением. Вочеловечение Сына Божия открывает людям глаза на все их безмерное ничтожество, всем безмерным величием этой целительной жертвы. Иисус Христос — Бог, к которому приближаются, не испытывая гордыни, пред которым уничижаются, не испытывая отчаяния. Уничижение, не отнимающее способности творить добро, святость, не вовсе очищенная от порока. Некий мой знакомец сказал мне однажды, что, возвращаясь с исповеди, был полон великой радости и уверенности, а другой сказал, что по-прежнему испытывал страх. Я же подумал, что из этих двоих получился бы один истинно достойный христианин, и что каждому из них недостает чувств, присущих другому. Случай нередкий при самых различных обстоятельствах. На свете существует лишь два рода людей – праведники, считающие себя грешниками, и все остальные, то есть грешники, считающие себя праведниками. Мы в долгу перед любым человеком, который говорит нам о каких-то наших недостатках, ибо он уничижает нас, открывая глаза на то, каким презрением мы окружены. От презрения он, разумеется, нас не спасает, слишком много у нас всяческих недостатков. Зато готовит к делу самоочищение, к попыткам исправить хотя бы один единственный недостаток. В Священном Писании есть и места, дарующие утешение людям всех сословий, и места, вселяющие страх в людей всех сословий. Природа словно бы совершает то же самое с помощью двух своих бесконечностей, природной и нравственной, потому что всегда будет существовать верх и низ, люди более способные и менее способные, высокопоставленные и обездоленные, дабы принизить нашу гордыню и возвысить нашу уничиженность. Удивительное вероучение христианства. Оно предписывает человеку считать себя существом гнусным, даже омерзительным, и оно же предписывает вынашивать желание стать подобным Богу. Когда бы эти предписания не уравновешивали друг друга, подобное самовозвышение сделало бы человека нестерпимо тщеславным, а такое самоуничижение невыносимо жалким. До чего же чужда гордыне вера христианина в то, что он причащается Богу? До чего же чужда низменности убеждение христианина, что он подобен земляному червю? С достойной безропотностью встречает он жизнь и смерть, благо и злосчастье. В чем различие между неукоснительной послушливостью солдата и монаха-картезианца? Ибо они оба равно послушны приказам, равно зависимы, их жизнь равно наполнена тягостными трудами. Но солдат всегда надеется стать командующим, и никогда им не становится, потому что и капитаны, и даже особы царственной крови всегда рабы, всегда зависимы. Тем не менее солдат продолжает надеяться и добиваться своей цели, тогда как монах с самого начала дает обет всегда пребывать в повиновении. Следовательно, не отличаясь друг от друга в вечно подчиненном своем положении,
Они отличаются тем, что один всегда питает надежду, а другой никогда ее не питает. Христиане всегда исполнены надежды на то, что им дано бесконечное благо. Но в этой надежде, рядом с живейшей радостью, живет страх, ибо она ни в чем не сходствует с надеждой жаждущего обрести царство земное. Даже и обретя его, человек все равно остается подданным, и значит, чаяния его не сбываются. А вот христианин жаждет обрести святость, жаждет истребить в себе нечестивость, и хоть малая доля его чаяний сбывается. Только истинный христианин по-настоящему счастлив, разумен, добродетелен, достоин любви. Иисус Христос всего-навсего открыл людям глаза на то, что они себелюбцы, рабы и слепцы, что они немощны, несчастны и порочны, что его назначение — освободить их, просветить, очистить, исцелить, что свершится это лишь если они возненавидят себя, последуют за ним по пути самоуничижения и примут смерть на кресте. Если бы Иисус Христос не сошел к людям, они погрязли бы в пороках и горестном ничтожестве своего бытия. Причастившись Иисусу Христу, они избавляются и от этих пороков, и от этого горестного своего ничтожества. В нем одном вся наша добродетель, высшее наше счастье. Без него только пороки, ничтожество, заблуждение, мрак, смерть, отчаяние. Причина следствий. Эпиктет. Те, что говорят «у вас болит голова», но ведь это совсем другое дело. Люди отлично знают, что такое здоровье, но никто не знает, что такое справедливость. Вот и Эпиктетово определение справедливости – сплошная глупость. Меж тем он твердо верил в убедительность своих доводов, когда говорил «либо это в нашей власти, либо нет». Он не понимал, что мы не в силах совладать с собственным сердцем, и делал ошибочные выводы из того, что знал о христианах. Когда Эпиктет явственно различил путь, он сказал людям: «Вы идете ложной дорогой». Он показывает, что есть другой путь, но не ведет по нему. Идти по правому пути – это значит желать того, что желает Господь, и ведет по этому пути только Иисус Христос, «Via Veritas» – путь истина. Те же пороки, что у Зенона. Хорошо утомиться и прийти в уныние от бесплодных попыток обрести истинное благо, чтобы воздеть тогда руки к Спасителю. «Каменуэнто скор» — сокрушенное сердце, святой Павел. Вот истинная суть христианской натуры. «Ты альбы

0: люди, либидо доминанди, похоть чувств, похоть знания, похоть господства. Несчастна преданная проклятию земля, которую эти три огненные реки не орошают, а воспламеняют. Счастливы те, кто, попав в них, не затянуты на дно, не увлечены стремниной, но недвижны на их поверхности и не стоят, а сидят, укрепившись на том клочке твердой почвы, на той опоре, с которой они встанут, лишь когда засияет свет, когда, отдохнув в покое, смогут протянуть руки тому, кто поможет им встать на ноги, дабы прямые и неколебимые стояли они под сенью врат священного Иерусалима, где гордыня уже не под силу победить их и повергнуть в прах. Да, счастливы они, хотя все равно продолжают рыдать, но не потому, что видят, как увлекаемое потоком уплывает вдаль все бренное, а потому, что вспоминают о возлюбленной своей отчизне, о небесном Иерусалиме, о котором ни на минуту не забывали во время столь долгого своего изгнания. Текут реки Вавилонские и низвергаются и увлекают за собой. О священный Сион, где все незыблемо и ничто не ведает низвержений. Надобно сидеть на этих реках, ни на дне, ни среди вод, но на самой поверхности. Не стоять, а сидеть, чтобы вот так, сидя, проникнуться смирением, ничего не опасаясь, ибо мы сидим на поверхности вод. Но под сенью врата Иерусалима мы будем стоять. Вдумайтесь, незыблемо или быстротечно то, чем вы сейчас наслаждаетесь? Если приходяще, это река Вавилонская. Похоть плоти, похоть очей, гордыни и так далее. Людские свойства относятся к одному из трех видов – свойства плоти, свойства разума, свойства воли. В богачах, в монархах преобладает плоть, их цели ограничены областью плотского. Жаждущие знаний и ученые, их цели лежат в области разума. Мудрецы, их цель – справедливость. Над всем должен властвовать Бог, и все должно соотноситься с Ним. Где главенствует плоть, там превыше всего похоть. Где главенствует разум, там превыше всего любопытство. Где главенствует мудрость, там превыше всего гордыня. Это не значит, что обладание богатством или знаниями не порождает гордыни, но главенствующей она не становится. Признавая человека многознающим, мы вместе с тем вполне можем убедить его, что он не вправе этим гордиться. А вот над мудростью гордыня всевластна, ведь, признав человека мудрецом, уже невозможно убеждать его, что он не вправе быть высокого мнения о себе, ибо подобное мнение – лишь дань справедливости. Одарить мудростью может лишь Господь, поэтому и сказано «Qui gloriatur in domino gloriatur» – «Хвалящийся, хвались Господом».
1: Вы слушаете... Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделения и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эба Хесус, называющий себя пророком Эба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, в гневе Твоем! Подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне». Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердце и утробы праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Глава 7. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Да, я вынул сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь, и так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 5. Неемон, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемоновой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Неемон и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Неемону: «Пойди и сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неемона, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Неемон на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Неемон, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел и стал пред ним и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Неемон: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертву другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сём». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисеев: «Вот господин мой отказался взять из руки Неемона, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Неемоном. И увидел Неемон бегущего за собой и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром, господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и 2 перемены одежд. И сказал Неемон: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его, и завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли пред ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек той с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, виноградники, и мелкий ли крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Неемонова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. Глава 6. И сказали сыны пророков Елисею: «Вот место, где мы живем, при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В каком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и изберег себя там ни раз и ни два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: «Вот он, в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, откроем глаза, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчаса сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодат, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои. И проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью, а вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?»

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: Ой, простите, пожалуйста.
0: Добро пожаловать в магазин «Религия и жизнь». Вы наверняка пришли, чтобы приобрести новый потрясающий бестселлер учителя лапшами-маушами «Много дорог, один пункт назначения».
2: Много дорог, один пункт назначения?
0: Да. В этой книге лапшами блестяще показывает, что все религии мира ведут к одному Богу.
2: Хотите сказать, все религии истины?
0: Ну, естественно. Ведь они все говорят об одном – любите друг друга.
2: Но ведь они во многом противоречат друг другу. Как же они одновременно могут быть истины?
0: Ну вот, к примеру, попробуйте описать вот эту дверь. Кто-то скажет, какое красивое дерево, кто-то восхитится золотыми шарнирами. Они оба по-своему описывают одну и ту же дверь, и оба говорят о ней истину.
2: Но если они не скажут вам, как эту дверь открыть, вы так и не встретитесь с тем, кто за дверью.
0: Что это вы хотите сказать?
2: Иисус сказал, я дверь, кто войдет мною, спасется.
0: Похоже, Иисус был человеком не очень-то широких взглядов.
2: Да не знаю. Думаю, он просто говорил правду.
0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: На ушах.
3: Ой, простите, пожалуйста.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения за доставленные неудобства. Ваша услуга.

Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram – социальные сети развиваются с потрясающей скоростью. Вместе с неоспоримыми преимуществами эти платформы вскрыли целый слой социальных проблем и повлекли за собой ряд сложных вопросов. Социальные сети стали площадкой, на которой каждый желающий может высказать свое мнение. Относительная анонимность и отдаленность от собеседника позволила ощутить мнимую безопасность и безнаказанность. Вследствие этих факторов снизились этические барьеры, и дискуссии на богословские темы и темы практического христианства легко переходят в споры и даже войны. «Должно защищать истину», — говорят одни. «Истина в защите не нуждается», — парируют другие. Можно ли христианам быть активными участниками этих дискуссий? Или их нужно избегать? Как относиться к спорам в социальных сетях? Об этом мы сегодня спросим пастора Алексея Коломийцева. Пастор Алексей, касается ли Библия таких вопросов? Как нам относиться к данным явлениям?
1: Хотя Библия написана была в эпоху, когда не было еще и понятия об интернете, в ней есть достаточно много ясных указаний, которые помогают нам ориентироваться в этой сложной палитре вопросов и проблем, и ориентироваться достаточно хорошо. Прежде всего, нам нужно отсортировать, о чем же идет речь. Наверное, одним из самых ключевых текстов Священного Писания, который помогает нам выяснить или же увидеть эту тему в правильном свете, является послание апостола Павла к Тимофею. Во втором послании апостол Павел дает инструкцию своему лучшему ученику или одному из своих лучших учеников, инструкцию относительно того, каким образом устроить церковь или служение в церкви, которая была ему доверена. Это была большая церковь, церковь в городе Ефес. И вот среди прочего апостол говорит о спорах, о состязаниях, о разных дискуссиях, которые перерастают в стадию напряжения. Мы читаем об этом во второй главе этого послания. Здесь сказано следующее. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот в этом тексте написано все, что нужно знать относительно богословских или христианских каких-то дискуссий или споров, которые ведутся, будь то в реальных каких-то ситуациях, разговорах, или же в виртуальном мире. Несколько ключевых вещей, которые мы видим, указаны здесь. Во-первых, Павел говорит: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Что такое глупые и невежественные состязания? Глупые состязания – это состязания, которые, очевидно, ведутся не о сути вопроса. Вам, наверное, приходилось наблюдать такую историю, в которой есть суть вопроса и есть, кроме этого вопроса, еще и отношения между спорящими. И чаще всего главным двигателем дискуссии или спора, или перебранки, которая часто возникает, является не сама истина, не сам предмет вопроса, а отношения, то есть эмоции вокруг этой дискуссии или вокруг этого спора. И второй аспект вот таких состязаний, от которых нужно уклоняться, это невежественные, то есть когда люди не понимают, о чем идет речь. Когда мы говорим о любом споре, это всегда сложно, потому что понять человека нужно приложить усилия. Мы часто говорим лицом к лицу, у нас есть возможность переспросить, и мы не можем понять друг друга до конца. Когда же мы говорим о спорах или дискуссиях в онлайн-режиме, то здесь эта проблема усиливается в 1000 раз. И в результате получается 2 человека или, может быть, группа людей спорят друг с другом, и они спорят, совершенно не понимая друг друга. Это абсолютно бессмысленно. Кроме нарушенных отношений, кроме оскорбленных чувств, такая дискуссия не даст ровным счетом ничего. Она никогда не приведет к лучшему пониманию предмета. Она никогда не даст возможность откопать все-таки истину, выкристаллизовать ее, понять ее лучше. По этой причине апостол очень категорично говорит: от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. зная, что они рождают ссоры. Это очевидное правило для каждого человека, который спорит о чем-то, будь то в реале или же в виртуальном мире. Вот по этой причине любому верующему человеку, христианину, нужно 1000 раз подумать, прежде чем вступить в какую-то дискуссию, в какой-то диалог. Самый первый вопрос задайте себе: а вы понимаете человека в действительности, которому вы хотите возражать? Вы понимаете, что он имеет в виду, когда он пишет? Если вы не понимаете до конца, вы можете уточнить, вы можете ему лично написать, вы можете попытаться понять ход его мышления. И вот тогда, может быть, в вашем диалоге и будет какое-то здравое зерно. Во всех остальных случаях не будет абсолютно ничего полезного. Кроме того, апостол представляет здесь еще один очень важный элемент, который касается каждого из нас сегодня. Он говорит: рабуша Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Когда мы видим часто дискуссии в интернете и споры, то очень и очень часто возникает ощущение, что кротости там явно не достает. А иногда похоже, что там ее никогда и не было. Здесь апостол подчеркивает: с кротостью наставлять противников. Не друзей, не братьев, а противников даже. Тех, которые попали в сети дьявола. Тех, которых нужно покаяние. Вот об этих людях апостол говорит: с кротостью наставлять. Поэтому первое, о чем нужно думать, есть ли смысл в том, чтобы вообще ввязываться в эту дискуссию. Второе, если вы ввязываетесь, если вы решили, что есть смысл, есть действительно Божья цель в этом, подумайте, можете ли вы сделать это с кротостью, с максимальным уважением к собеседнику, с тем, чтобы вы могли сначала понять его и потом что-либо, что-то говорить, с тем, чтобы вы могли помочь ему понимать истину, а не просто отвергать его, не просто унижать его. Это, конечно, не говорит о том, что мы не должны говорить истину, мы должны ее говорить. Но, скорее всего, если вы подозреваете, что где-то есть какая-то неверная тенденция, напишите какую-то статью со своими мыслями на эту тему, опубликуйте ее, и те, кому это будет интересно, обязательно прочитают. Помоги вам Господь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать на тему, как поступать в неоднозначных спорных ситуациях, вы можете, посетив наш сайт slovo.org. На сегодня мы прощаемся с вами, ждем ваших вопросов. До новых встреч!

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 июля. Сыновья и дочери Бога. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Послание к Евреям 12:7. Если мы хотим, чтобы Святой Дух направлял нас, мы должны стремиться к росту и духовной зрелости. Мы не должны идти на поводу своих эмоций, эгоистичных желаний или похотливых побуждений, не должны слушать дьявола или бесконечно советоваться с друзьями. Мы должны положиться исключительно на водительство Божьего Духа. Чем больше мы изучаем Божье Слово, тем лучше понимаем, что Он никогда не позволит нам заблудиться, не поведет туда, где нас ждет беда. Если мы последуем за Духом, даже то, что поначалу может причинять нам неудобства, в результате принесет чудесные благословения. Умение полагаться на Его водительство – это часть духовного взросления. В Библии мы названы детьми Бога и сыновьями Бога. Существует разница между маленькими детьми и взрослыми. Хотя любят и тех, и других, взрослые сыновья и дочери имеют определенную свободу, привилегии и обязанности, которых нет у детей. Мы приходим в Божье Царство младенцами, затем какое-то время являемся детьми, но со временем учимся вести себя как взрослые сыновья и дочери и сонаследники Христа. Бог хочет дать нам чудесные благословения, но мы должны расти духовно, чтобы принять их от Него. Я призываю вас прилагать усилия к тому, чтобы взрослеть духовно. Начните прямо сегодня просить Его, чтобы Он помог вам в этом процессе. Божье слово на сегодня. Не прекращайте свой духовный рост ни на один день, чтобы достичь зрелости в Боге. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Привет, мой друг. Надеюсь, то время, что мы проведем вместе, сделает нас ближе.

0: облаках. Внизу Париж, Москва и Ницца, все в твоих руках. Глубокий вдох, кругом голова. Все это истина, это все ее права.
1: Привет всем, кто настроен на нашу волну. Сегодня гость нашей студии, лидер группы «Ликбез» Коренев Андрей. И сразу вопрос. Андрей, многие рэп-группы претендуют на правдивость. А что вы думаете по этому поводу?
0: Видимо, все хотят, чтобы правда была на их стороне. Но только некоторые готовы встать на сторону правды.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 8. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее. И она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним следовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиней, и вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 7. «И сказал Елисей: выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили один друг другу: что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно, нанял против нас царь израильский, царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя». И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры. Как быть им? И позвали привратников, и они передали весь в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал: пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло, и пошлем, и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колеснице. И послал царь вслед сирийского войска, сказав: пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался, у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: 2 меры ячменя по сиклю и мера муки лучшей по сиклю будут завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? А он сказал: увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь. Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер». Глава 8. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: встань, и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской, и пришла просить царя о доме своем и о поле своем». Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека Божия, и сказал: «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав, возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря, пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаилу, возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря, выздоровел ли я ли от болезни. И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут снести 40 верблюдов, и пришел, и стал пред лицо его и сказал, «Сын твой, Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от всей болезни?» И сказал ему Елисей, «Пойди, скажи ему, выздоровеешь, однако же открыл мне Господь, что он умрет». И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение, и заплакал человек Божий, и сказал Азаил, «Отчего господин мой плачет?» И сказал он, «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, и юноши их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И сказал Азаил, «Что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело?» И сказал Елисей, «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». И пошел он от Елисея и пришел к государю своему. И сказал ему этот, «Что говорил тебе Елисей?» И сказал, «Он говорил мне, что ты выздоровеешь». А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него». В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и делал неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поставили они над собою царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним. И встал он ночью, и поразил идумеян, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в шатры свои. И выступил Идом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В 12-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господа, подобно дому Ахавова. Потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азиилом, царем сирийским, в Рамов-Галаадский, и ранили сирияне Иорама,

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. «Я вас не покину», — Христос сказал это своим ученикам. «Друзей не бросают, знаем мы по опыту». Значит ли это, что Иисус стал другом каждому, кто доверился Ему? Мне думается так, что Дух Святой стал для нас проводником этой дружбы между Богом и человеком. Он рядом с нами реально всю нашу жизнь. То есть там, где и положено быть другу. Там, где положено быть мне, если у меня есть друг. Для друга есть место рядом. Чем больше таких мест у нас, тем больше друзей. Христос говорит: «Я иду приготовить вам место, чтобы вы были там, где я». Бог легко может быть близко к каждому, а Дух Божий – это тот, кто сделает его присутствие реальным. Дружить с Богом – это просить Его остаться, когда кажется, что Он уходит. В тот момент, когда мы ухватимся верой за Его руку и начнут происходить чудеса. Ему нетрудно быть с нами, но сложно, когда мы не разобрались, чего хотим – слушать Его или найти себе другие увлечения. Иисус так и сказал ученикам: «Называю вас друзьями, так как сказал вам все». Мы друзья Христовы, если позволяем Его Слову менять нас. В этом и есть величайший смысл дружбы – откровенность без опаски и оглядок. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Глобик.
1: Что?
0: Глобик.
1: Кто это такой?
0: Леша.
2: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио «Пилигрим».

0: Сегодня мир одержим здоровым образом жизни. Люди хотят дольше жить и лучше выглядеть. Вегетарианство, веганство, сыроедение, безглютеновое, органик, кето, диеты существуют на разный вкус. Люди поголовно начали заниматься различными видами спорта. Кто-то для здоровья, но большинство, чтобы выглядеть современно и модно. Не грешна ли подобная мотивация и какое место такие желания должны занимать в жизни христианина? Об этом мы сегодня поговорим с Алексеем Коломийцем. Пастор Алексей, грешно ли сидеть на диетах и заниматься спортом, чтобы иметь красивое тело?
1: Господь устроил нашу жизнь так, что наш дух, душа, они функционируют в теле, в физическом теле. И поэтому, конечно же, заботиться о здоровье своего тела в здравых пределах, в разумных пределах, вполне нормально и вполне по-библейски. Библия говорит в нескольких местах о том, что нам нужно серьезно относиться к храму, к телу, как к храму Духа Святого. Библия говорит о полезности физических упражнений. Но для того, чтобы разобраться со всем спектром вот озвученных вопросов, нам нужно немножечко яснее посмотреть на общую систему ценностей, которая предложена нам Господом в Священном Писании. Одно место, которое я прочитаю для вас из первого послания апостола Павла к Тимофею. Апостол Павел дает инструкции молодому служителю, и он говорит следующее. 7 стих, 4 главе, он говорит: «Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Вот здесь апостол говорит о том, что телесное упражнение мало полезно. Оно полезно, но его польза намного меньше в сравнении с упражнением в благочестии. Здесь показана иерархия ценностей, показан главный вопрос в жизни каждого человека. В другом месте Иисус Христос говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Апостол Петр, когда он говорит о женщинах и говорит о их влиятельности, он специально подчеркивает, что внутренняя красота играет намного более важную роль, чем внешняя красота. Вот исходя из всего этого, мы должны подходить к диетам, к физическим упражнениям, к занятиям спортом и так далее. Поймите, что прежде всего ваша душа. Если душа человека не знает Бога, если она находится во грехах, если она идет в погибель, то тогда ее тело, сколько бы вы ни заботились о нем, играет очень маленькое значение. Потому что пройдет немножко времени, и эта душа, которая вечно живет, она окажется в вечных мучениях. По этой причине Священное Писание и побуждает нас, чтобы мы уделяли душе намного больше внимания. Душа вечна, тело временно. И как бы вы ни заботились о нем, она все равно стареет. Она все равно будет болеть. На нем все равно появятся морщины. И однажды, сколько бы вы ни делали пластических операций, вы убедитесь в том, что оно уже не так молодо выглядит, как это было в 20 лет. По этой причине Библия и говорит, она установила определенный принцип. В 4 главе 2 послания Коринфянам апостол говорит об очень интересной вещи. Он говорит о том, чтобы мы не унывали, потому что внешне наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. То есть наша жизнь устроена так, чтобы мы инвестировали, вкладывались в красоту души, вкладывались в то, что Бог может сделать с нашей душой. И когда это происходит, то тогда все остальное станет на свои места. То тогда вы поймете, сколько нужно уделить внимания вашему телу, чтобы ваша душа нормально функционировала. Сколько нужно позаботиться о красоте вашего тела, так, чтобы оно стало благословением для других. Вот когда человек вкладывается в развитие своей души, тогда его эгоизм умирает потихоньку. Тогда его собственное «я», его гордыня, оно все меньше и меньше требований представляет. И тогда, когда человек заботится о том, чтобы выглядеть красиво, он делает это ради других, а не ради себя. Он делает это не для того, чтобы поднять себя и привлечь внимание к себе, а он делает это для того, чтобы жизнь людей, которые его окружают, она стала красивее. И вот тогда, когда мы заботимся о душе, тогда все остальные вопросы, они станут на свое место, они будут сбалансированы. Вот почему я хочу напомнить еще раз слова апостола Павла. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Красота души, она принесет благословение как в этой жизни, так и в жизни будущей, в жизни вечной. Красота тела, если она оторвана от красоты души, она мало будет иметь смысла здесь, даже на земле, и, конечно же, будет абсолютно бесполезна в вечности. Помоги вам, Господь, в этом разобраться.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Больше узнать об этой теме вы можете из статьи Николая Ямова «Худеть или не худеть», которую вы найдете на нашем сайте slovo.org. На сегодня все. Благослови вас Бог.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

И она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

Христианские притчи. Виноградник Навуфея. У Навуфея, израилитянина, в Израиле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израилитянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И в смущенном духе лег на постель свою и отвратил лице свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфею израилитянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего, наследство отцов моих». И сказала ему Иезавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея израилитянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил Бога и царя», и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили, «Навуфей хулил Бога и царя», и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать, что Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея израилитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей израилитянин был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище, а потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея израилитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илии фесвитянину. «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение, и скажи ему. Так говорил Господь. Ты убил, и еще вступаешь в наследство? И скажи ему. Так говорит Господь. На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии, «Нашел ты меня, враг мой». Он сказал, «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды, и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим, так как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого,
и с домом Ваасы, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Так же и о Иезавели, — сказал Господь, — псы съедят Иезавель за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена, его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии, фесвитянину об Ахаве, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Третья книга Царств, глава 21, стихи с 1 по 29.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Вы уже поели или только собираетесь? Давайте подумаем, что такое питание. Питание – это процесс ежедневный, обыденный. Что тут думать, скажете вы. Однако у питания есть и таинственная сторона. Мы впитываем в себя каждой клеткой нашего тела ту пищу, в которой она нуждается. Потребность в еде заложена в нас Богом. Но не только в физической пище нуждаются люди. В Библии записано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Общаясь со Христом, мы впитываем в себя Его силу, Его терпение, Его мир, Его радость, Его смирение, Его кротость, Его любовь, Его мудрость и все то, что в Нем. Как хлеб жизни, Христос поддерживает в человеке жизнь духовную. Беспокойная душа обретает покой, голодное сердце насыщается. Да благословит вас Господь сегодня, дорогие друзья, пищей для тела и для души. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти «Где Иисус?».
2: Народ не знал, куда исчез Иисус. Вчера Он весь день провел с ними и насытил их. Они видели, что, простившись с ними вечером, Он не вошел с учениками в лодку, и поэтому на следующее утро они стали искать Его, но не могли найти и пришли в полное недоумение. Где же Иисус? После тщательных поисков они отправились на другую сторону озера и, наконец-то, нашли Иисуса. И первыми словами искавших Его были «Рави», то есть «Учитель». «Когда ты сюда пришел?» С какой ревностью и усердием эти люди искали Иисуса? Да, как отрадно видеть человека, ищущего Бога. Это говорит о том, что он идет в правильном направлении, к Иисусу. Мой друг, если ты один из таковых, то небо радуется, что Иисус стал целью твоего искания, что ты сделал первый шаг в направлении Небесного Града. Так было с этими людьми. Они искали Иисуса, нашли Его, побыли с Ним некоторое время и все же разлучились. И что читаем дальше? С этого времени многие из учеников Его, вы заметили, даже из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Почему народ, который так усердно искал Иисуса, вдруг перестал следовать за Ним? Причина, друзья мои, была в том, что они хотели иметь Христа рядом, они были рады всему, что Он мог им дать, но они не хотели, чтобы Он стал их властелином. Они хотели благ Христовых, но руководить своей жизнью они предпочитали сами. Друзья мои, причину разочарования нам надо искать не в Иисусе, а в человеке, в нас самих. Эти люди приходили к Иисусу не для того, чтобы Он стал их Господом и Спасителем, а для того, чтобы Он удовлетворил их материальные и физические нужды. Они ставили свои личные интересы и выгоды на первый план. И вот, найдя Иисуса, народ спрашивает Его: «Рави», то есть «Учитель, когда ты сюда пришел?» Иисус отвечает им: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Заметьте, они спросили Иисуса, когда и как Он пришел туда, а Он говорит им, почему они пришли к Нему. Их вопрос был вызван любопытством, и Господь не ответил на него. Но Он прямо говорит им: «Вы ищете Меня не потому, что хотите слушать Меня или следовать за Мною, познать Меня и быть Моими учениками. Если бы это было причиной вашего искания, то Я дал бы вам несравненно больше, чем то, что вы ищете и просите. Я дал бы вам жизнь вечную, самое драгоценное, что может получить человек. Царство Божие не пища и питье, говорит Слово Божие, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Именно в таком порядке: сначала праведность, а результатом праведности всегда будет мир и радость. Они, однако, праведности не искали. Их понятие «Царство Божие» было чисто материалистическим. Они не поняли подлинного значения творимых Иисусом чудес, не обнаружили в них самого главного. Они не узнали времени посвящения своего, не увидели Бога в Иисусе Христе. Какова же милость Божия, что, несмотря на их слепоту и равнодушие, Христос ведет с ними беседу. В любви своей Он советует им: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которой даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Да, Сам Бог положил печать одобрения и авторитета на Сына Своего, и чудеса, творимые им, были этой небесной печатью, следовательно, каждое сказанное им слово, каждое обетование, данное им, было божественным декретом. Когда Он сказал, что может дать им жизнь вечную, то это не были пустые слова. Если бы они поняли истинное значение совершенных им чудес, они бы знали, что Он Сын Божий, и говорил истину. «Не я их творю, — говорит Он, — но Отец Мой во Мне, поэтому поверьте Мне ради дел Моих». Заметьте, что Христос не говорит этим людям, что пища не нужна. Но со времени грехопадения своего человек поставил пищу

не его только ради хлеба тленного, а он хотел дать им нечто лучшее – жизнь, пребывающую вовек. «Примите мой дар», – говорит каждому из нас Господь. «Дайте мне сесть на престол ваших сердец, и все остальное будет вам обеспечено. Мой друг, тебе нужно только принять верой Сына Божия, и ты будешь спасен». К тебе относятся слова Божии, сказанные через пророка Исаии. «Преклони ухо твое и приди ко мне, послушай, и жива будет душа твоя, и дам тебе завет вечной, неизменной милости». Позволь, мой друг, Иисусу безоговорочно занять первое место в твоей жизни. Он сам сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Слава и благодарение ему вовек.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады, если вы нам напишете. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас
1: Господь. Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».